5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в плане погоды в Москве и области будут очень похожи. Анонсировали синоптики дожди до 14 тепла. Вообще, в целом вся неделя будет дождливой. Температура при этом в течение недели будет все время понижаться. Объявили, что если сегодня-завтра до плюс 14, то далее всего лишь плюс 11 градусов. Ну а в плане дорожной ситуации в столице Яндекс.Карты показывают, что на 7 утра скоростной диаметр на юге в центр в заторе бордового цвета. Также местами по городу тормозят энтузиастов Ярославский, Рязанский, Волгоградский. Ну и по протяженности затора в антилидерах сейчас все трассы с востока.
2: В Москве 7 часов утра. И вот они, первые утренние новости с Денисом Лизиным. Доброе утро.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Давайте начнем с банковской, финансовой, важной карточной информации. Это будет о том новость, что окончательный уход из нашей страны банковских карт Visa и MasterCard произойдет плавно, и все, у кого они до сих пор на руках имеются, спокойно перейдут к использованию российских карт МИР. Вот так финансовые эксперты прокомментировали инициативу, накануне озвученную в Центробанке. Она как раз была о том, что карты Visa и MasterCard должны уйти с российского рынка, потому что не выполняют уже по факту функционал, который, собственно, должны были обеспечивать. Но это потому, что большинство таких карт работают сейчас, то, что называется, сверх срока годности. Это делает по факту их использование как минимум небезопасным. Ну и к тому же еще дело в финансах, потому что национальная система платежных карт нашей страны продолжает нести, как в ЦБ уточнили, неоправданные издержки в плане технической поддержки работы таких банковских карточек. То есть, другими словами, если просто анонсировали Visa и MasterCard, скоро из России уйдут окончательно. Большая японская делегация впервые с момента начала СВО приезжает сегодня в Россию. В основном это представители бизнеса, причем включая крупнейшие японские компании. Тут экономисты отмечают, что, ну, в общем-то, по сути, это, с одной стороны, правительственный визит, причем не с дипломатическим, а именно с экономическим уклоном. Ну, а политологи считают, что вообще в ситуации, когда Россия находится под западными санкциями, а Япония считает себя частью коллективного Запада, эту поездку на самом деле можно рассматривать как сигнал о корректировке японского подхода в отношении Москвы. Ну, то есть, если по-простому, отмечают эксперты, Токио хочет быть одним из первых, кто попытается восстановить свои позиции на нашем рынке. Именно поэтому японская делегация в Москву едет сегодня, как в народе говорят, прощупать почву. В большинстве российских школ сегодня пройдет последний звонок. Это была изначальная рекомендация от Минпросвещения. Практически все регионы проводят это мероприятие, собственно, благодаря этому, этой рекомендации именно сегодня. Далее будут летние каникулы для школьников. Они начнутся с 27 мая. Госэкзамены стартуют потом с 1 июня. Все это завершит для учеников выпускной вечер 27 июня. Ну а что касается дня сегодняшнего, давайте вспомним. Кульминация образовательного процесса в школах. Сегодня, где это все пройдет, будет символический последний звонок. Это та самая милота, когда выпускник, выбирают особенно сильного, несет на плече первоклассницу с колокольчиком, который звенит, обозначая окончание школьных уроков. Современные, конечно, реалии таковы, что по всей стране из-за этого праздника усилены сегодня меры безопасности, особенно учебных заведений, ограничены в том числе продажа спиртного, зато из реалий прошлого. Это сегодня тот самый день, когда традиционным нарядом для последнего звонка считается школьная форма советских лет. У парней это темные костюмы, белые рубашечки, у барышень легендарные коричневое платье с фартуком и белым воротничком. А еще в идеале большущие белые бантики в волосах.
2: Ну и чтобы, знаете, полностью аутентично, пусть тогда с собой Bluetooth-колонки не берут, а с гармошкой ходят.
1: Дима.
2: Что?
1: Old school!
2: Ну нет, ну если вы так собрались делать.
1: Ну почему бы нет?
0: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: 26 мая на календаре, и этим утром вторника хочется пожелать вам этого самого.

0: доброго утра. Здравствуйте. Приветствуем прям, да, изо всех сил вас. И на протяжении ближайших 4 часов, как всегда, любимая музыка, игры, множество развлечений и тема.
1: Да, конечно. Заходите, пожалуйста, в наши соцсети. И вот смотрите, вроде звучит все очень и очень серьезно. В России сегодня отмечается День предпринимательства. И мы, конечно, хотели бы спросить про бизнес. Малый, большой, средний. Ну, именно ваш бизнес. Взлетел, не взлетел. Но не думайте на эту тему слишком серьезно. Вспомните, конечно, может быть, когда-то за деньги давали списывать домашнюю работу. И это тоже бизнес. Может быть, перепродавали мороженое. Ну и так далее, и так далее. Я думаю, истории наберется много. Заходите в соцсети, пишите.

0: Maroon 5 и This Love на Радио 7 на Семи Холмах. Ну и теперь давайте представим себе ситуацию. Вы проснулись утром и телефон в руки не взяли и не знаете, что сейчас в мире происходит. Ситуация, конечно, непонятная и практически невозможная в 2026 году. Но, тем не менее, что-то очень важное вы могли пропустить. Света не пропустила. Сейчас вам об этом расскажем.
1: Итак, что же обсуждается в соцсетях? Ну, во-первых, завирусилась картинка. Там, ну, котейка лежит на ноутбуке. Казалось бы, ничего примечательного. Но это история следующая. Девушка подарила своему коту сломанный ноутбук, чтобы он работал рядом с ней и не мешал на созвонах. И теперь кот проводит за компьютером по 12 часов в день. Ну, то есть, вот таким образом она нашла тот самый выход. Ну, помните же, да, наши котейки, они ноутбуки любят, лапами залезают.
0: Майнит биткоина.
1: Да. И, кстати, вчера попадалась тоже мне новость, мол, разработали приложение, которое блокирует клавиатуру, как только лапы кота становятся на кнопки. Вот тоже штука очень полезная, можно погуглить, поискать, если вам вдруг необходимо.
0: Вот нет бы изобрели ноутбук-пустышку, который, ну, вот у него есть монитор, у него есть клавиатура и подогрев. Вот,
1: и все,
0: и больше ничего нет, и подогрев. И вот его ставить рядом, кот ложится, и он доволен. Он-то не в курсе, там, Windows, Apple, ему все равно.
1: Давайте от котиков к звездам. На селебрити-горизонте замаячила еще одна девушка. Это дочь Майкла Дугласа и Кэтрин Зетта-Джонс. Зовут ее Кайрис. Дебютирует она в новой театральной версии «Чеховской чайки» в роли Нины. Актерского образования у новоявленной театралки нет. Но никого на Бродвее это, кажется, не волнует, кроме как людей в соцсетях. Они, конечно, эту историю обсуждают и говорят, доколе будут в кино и в театр прорываться люди просто потому, что у них звучные фамилии и звездные родители. Но посмотрим, чем это все закончится.
0: А барышня симпатичная, но зря вы. Ей только русских играть. Посмотрите на нее.
1: Так, режиссеры, оказывается, очень обидчивые натуры. Разлетается история. В общем, Николас Кейдж в интервью растрезвонил, что Кристофер Нолан, Вуди Аллен, Пол Андерсон не берут трубки после того, как им кто-либо отказывает. Дальше вот могу процитировать. Большинство из них обижаются и больше с тобой не разговаривают. Со мной такое случалось миллион раз. Вот Дэвид Оуэн Рассел позвонил снова после отказа, и это было очень благородно с его стороны снова пригласить.

0: Кейджи. Мы отлично поработали. Но кажется мне, что после этого интервью Кейджи перестанут приглашать в принципе.
1: Ну просто понимаете, вот есть Нолан, да? А есть вот тысячи актеров. И есть Нолан.
0: Ну да.
1: Ну, он может себе позволить так поступить.
0: Да.
1: Это Кейдж просто обиделся.
0: Немного,
1: так и скажите,
0: видимо,
1: Николас.
0: Да. Так, финал Лиги Чемпионов покажут в кинотеатрах, мужчина. Знаете
1: об
0: этом. Да, 30 мая в кинотеатрах организуют прямую трансляцию решающего матча турнира ПСЖ против Арсенала. Смотреть матч можно будет вот в этой самой атмосфере, когда братья твои, тоже болеющие, могут сидеть бок о бок с тобой.
1: А в кинотеатры что-то можно будет с собой принести?
0: Пока не говорят. Ну, в себе точно.
1: Слушай, я в себе, это понятно. С попкорном финал Лиги Чемпионов я еще не смотрел, это интересно.
0: Ну и коротенькая еще зарисовка. Первое издание «Гарри Поттера и философского камня» 1997 года продали на аукционе в Британии за 1,6 миллиона рублей. Представляете?
1: Ну, рублей?
0: В общем, да. Ну, это если перевести на наши деньги. В общем, книга почти 30 лет пролежала на чердаке. Идеальная сохранность. Всем рекомендуется на чердаки заглянуть или балконы, наконец, разобрать. Лето уже.
1: Ой, Джон, когда вы начнете дорогие книжки писать? Ну, что такое 1,6 миллиона рублей?
0: Мало?
1: Ну, смешно.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Мальчик.

0: Ага, и Take On Me на радио 7 на 7 холмах. Ну и в столице 7 часов 20 минут. Друзья, давайте посмотрим, что нам день сегодняшний готовит.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. В конце дня возникнет ситуация, где вы окажетесь посредником между двумя сторонами. Овны, львы и стрельцы

0: ваша нейтральность станет преимуществом. В общем, помогите найти компромисс.
1: Знаки Земли. Сегодня кто-то из окружения начнет копировать ваши идеи. Тельцы, Девы и Козероги, попробуйте повернуть это себе во благо и использовать ситуацию для неформального лидерства.
0: Знаком воздуха придется объяснять одну и ту же мысль нескольким людям подряд. Близнецы, Весы и Водолеи, не раздражайтесь, повторяю. Вы сможете сами лучше разобраться в вопросе.
1: Знаки воды. Вы столкнетесь с задачей, которую уже решали раньше, но в других условиях. Раки, скорпионы и рыбы. Попытка воспроизвести старый алгоритм приведет к провалу. Адаптируйтесь под текущую ситуацию.
2: Утро на семи холмах.

Вот мы здесь тоже все believe in love, но в любовь верим мы, к хорошей музыке в том числе. А ее у нас очень-очень много для вас. Впереди на радио 7 Pink.

0: 7:29 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. В студии Денис Лизин с главными столичными новостями.
1: Всем привет, доброе утро, город. Как и в понедельник, во вторник в Москве и Подмосковье тоже ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. В столичном комплексе городского хозяйства из-за этой непогоды попросили граждан сегодня соблюдать осторожности, в том числе не укрываться от непогоды под деревьями. Ну а в департаменте транспорта из-за дождей водителям рекомендовали не превышать скорость и держать безопасную дистанцию на дорогах. При этом, по прогнозам, вообще всю рабочую неделю и еще в субботу среднесуточные температуры будут сильно ниже нормы. Сегодня-завтра, например, максимум до плюс 14, в четверг, пятницу днем вообще пообещали от силы плюс 11. Это все из-за полярно-арктического циклона. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления, в том числе на четвертом диаметре, меняют с этого дня, и так будет по 15 июня, из-за ремонта на перегонах Чулково-Гороховец и Реутово-Железнодорожная. Работы, сообщают железнодорожники, на перегоне Чулково-Гороховец будут вести до выходных, а потом еще на следующей рабочей неделе. Ну а на участке Реутово-Железнодорожной паузы для электричек ведут с 30 мая до 1 июня, а еще потом на 6, 7, 8 и с 12 по 15 число. Пассажирам на Горьковском направлении поэтому рекомендовано обратить внимание, что до середины июня там часть электричек поедут по иному расписанию, а несколько поездов вообще временно отменяют. В Москве с этого лета вернут должности участкового врача в поликлинике. То есть, когда медики будут отвечать не за разовый прием, а в принципе за здоровье жителей на своей территории. В мэрии уточнили,

0: что речь идет прямо о возрождении службы личных врачей-пациентов, которые будут сопровождать людей на своем участке и знать медицинскую историю буквально каждого пациента, чтобы при этом количество прикрепленного населения к поликлинике таким образом было адекватным. В мэрии сразу сказано, четко распределят участки между участковыми врачами и обеспечат им достойный уровень оплаты труда. Анонсировали также, что к лету настроят все основные процессы по участковым врачам по Москве. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас скоростной диаметр на юге в центр, в заторе бордового цвета, там авария. Также по городу местами тормозят энтузиастов Рязанское, Волгоградское, Каширское, Варшавское, Дмитровское, Ленинградское, Волоколамское шоссе. Ну и по протяженности заторов в антилидерах сейчас Ярославское, Ленинградское и Новая Рига.
1: Радио 7.

0: Рик Эсли, куда мы без него, действительно, together forever, вместе навсегда. Ну и про музыкальный шоу-бизнес поговорили, только что послушали успешного музыкального бизнесмена, теперь поговорим про ваш бизнес. Что там?
1: Вообще, прежде чем перейдем к комментариям, могу сказать, что на самом деле у детей и сейчас есть некий выбор, как подработать, что сделать, чтобы заработать какие-то свои деньги, организовать тот самый первый бизнес. Что предлагается вообще, о чем пишут, да, в интернете? В промоутеры берут детей и подросток, ну, это раздача листовок, расклейка объявлений. Можно подрабатывать курьером, можно озеленением и уборкой. Помощь всегда требуется, особенно у бабушки на даче. Бабушка будет рада, конечно. Сфера услуг – это и официанты в кафе, конечно, если ты постарше, да, 14 лет. Но работа с детьми, ну, то есть нужны всегда помощники вожатых в детских лагерях, аниматоры на праздники. Ну и в интернете, конечно, тут вот можно разгуляться. Фриланс – это вот их история, когда и создание, и монтаж видео для всяк разных соцсетей. Дети это делают намного быстрее, чем нас.
0: То есть и иногда даже креативнее.
1: Да, в СММ можно отдавать смело. А продажи изделий – хендмейд, ну, то есть они что-то изготавливают, наши малыши, там, украшения, роспись одежды, шитье, и вот, пожалуйста, через сайты все это можно реализовать. Или игровой сегмент, то есть продажа игровых предметов или прокачка аккаунтов. Вот на чем еще дети зарабатывают, представляете?
0: Вот это сейчас последнее было хорошо.
1: Да. Что по комментариям?
0: Так, смотрите, мужчина, вот Олег пишет, 80-81 год, ну, 1900, разумеется. Школа 7-8 класс, мы с другом считались крутыми гитаристами среди сверстников, и мы продавали им табулатуры с песнями групп «Круиз», «Воскресенье» и так далее. И цена 1,5 рубля за песню. Это очень большие деньги. А табулатура, чтобы вы понимали, это, в общем, такой листик, на нем нарисовано, как играть какую песню. То есть аккорды расписаны под каждую строчку, а если прям совсем сложно, прям пальцами прописано, вернее, цифрами прописано, куда какие пальцы ставить, чтобы на гитаре вот прям исполнить один в один песню. Mm-hmm. Но, понимаете, сейчас вы найдете это в интернете, а в 80-м году попробуйте составить табулатуру.
1: Да, конечно.
0: Отличное сообщение, Олег, прям очень хорошо.
1: От Юлии сообщение. Доброе утро. Вот вообще не бизнесмен. Не умею это все. Единственный бизнес был в школе. За сладости всем желающим делала домашки по-английскому. Ну, чем не бизнес? Хорошо.
0: Я за жвачки тоже русский язык проверял.
1: Серьезно?
0: Да. У нас в классе были цыгане, 2 человека. И они говорили, ну зачем нам айнане вот этот русский язык? Я проверял.
1: Ой, прелесть. Наталья пишет. Всем утро первый бизнес был с подругой. Лет в 9-10. Мы репетировали сценки, звали всех родственников, продавали им билеты и показывали это, прости господи, нам аплодировали.

0: Были, кричали, молодцы, но почему-то не говорили, ждем следующего выступления.
1: Я тоже в таком участвовал, кстати.
0: Серьезно?
1: Ты участвовала?
0: Ну, с ребенком-то, конечно.
1: Нет, не с ребенком, сама лично, со своими сверстниками. Вот когда вам было... Нет, не участвовали?
0: Нет, нет.
1: То есть вы обходили дома и говорили, собирай, концерт в 17, значит, не опаздывай. Все приходили действительно с деньгами, там что-то приносили. Ой, какой позор! Ну,
0: жаль, нет видео.
1: Сейчас, к счастью, нет видео. Тогда его не было. Друзья, ну если у вас есть видео вашего маленького бизнеса, присылайте в наши соцсети. Вообще рассказывайте, серьезным ли бизнесом занимаетесь сейчас? Может быть, у вас в детстве были ваши прям первые очень интересные деньги, такой бизнес, который со временем во что-то трансформировался. В общем, расскажите в день предпринимательства-то. Чем занимаетесь-то? Как происходит это все у вас, вот эти денежные потоки? Ну а мы через пару минут отправимся в путешествие во времени и в интернет.
2: Утро на семи холмах.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Spin Doctors и Two Princes на радио 7 на Семи Холмах. Отличная песня, вот прямо для доброго утра и для тех самых путешествий во времени и в интернете. Поехали. Итак, посмотрим, о чем писали в сети именно в этот день, 26 мая 2016 года. Что было примечательного? Ну, давайте сначала просто несуразным, а потом очень полезная прям статья от Принстонского университета.
1: Ничего себе, давай.
0: Ну, для начала перенесемся в Калужскую область. Там чиновника признали виновным в получении взяток. Но, ну, что за новость, правда?
1: Ну да, как бы ничего
0: тут
1: такого.
0: Тут главное вот в чем. Проверял он магазины, которые торгуют продукцией животного происхождения. Угу. Есть отдельная там отрасль. А взятки брал вот чем. Двумя пакетами кошачьего корма и бутылкой виски. Вот его на этом поймали.
1: Серьезно?
0: И приговорили к 3,5 годам лишения свободы и штрафом на сумму 2 миллиона рублей. Покормил котика. Сам факт, представляешь? Ему говорят, вот еще 2 мешка возьмите, вот это корм кошачий. Говорит, очень хорошо, поставьте мне в машину. Ну, ребята.
1: Да.
0: Так, вот теперь давайте про Принстонский университет. Вот это прям полезная штука. Ученые рассказали, что самостоятельно можно стереть из памяти неприятные воспоминания, не прибегая к гипнозу и иным вмешательствам.
1: Ух ты, давай, я записываю.
0: Эксперимент выглядел так. Взяли 30 студентов, показывали им одну и ту же картинку, например, какой-то пейзаж. Так. Нейтральный. И одновременно с этим пейзажем им давали в руки карточки с надписями там «Тревога», «Беспокойство», «Страх», «Ужас». Одна и та же картинка. Затем выводили их из аудитории, заводили заново, ну, так сказать, немножко освежали память. Та же самая картинка, но уже дают им карточки со словами «Радость», «Умиротворение», «Спокойствие». И вот это все. И одновременно делали магнитно-резонансную томографию. И показывали, в общем, опыт показал, что мозг убирает предыдущие воспоминания и замещает их новыми. Вот давай для примера, что тебя вот очень сильно прям вот, ну вот прям вот добивает, ну скажи.
1: Ну не знаю, ты имеешь в виду из прошлого, что хотелось бы забыть?
0: Что исправить бы? Нет, не забыть, исправить.
1: Давай,
0: вот ну прям.
1: Ну какая-то картинка должна.
0: Травмирующее событие, давай вот. Так.
1: Не могу вспомнить. Представляю, все заместило уже, да. Не, наверное, все заместило, мне кажется, как-то.
0: Нет, ну вот, например, есть какое-то место, где, ну, грубо говоря, там, рассталась девушка, мужчина бросил девушку там на этом месте 10 лет назад. Она должна туда приехать с подругой, например, в веселом состоянии императрицы, сесть на эту же самую скамейку и сказать, ну, неужели ну, это стоило того, вот это все твое горе. И все это замещается.
1: То есть прожить эту картинку, да, в том же месте с новыми эмоциями.
0: В другом агрегатном состоянии.
1: Девочки, выезжаем. Все, у нас есть план.
0: Мальчики, это тоже работает, имейте в виду. Это действительно работает. Все, это Принстонский университет. 90% исправлений. Все сработали. Ну все, слушайте. Вот вам, пожалуйста, магия на день сегодняшний. Едем дальше.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Pink и Just Give Me a Reason на Радио 7 на Семи Холмах. Вот мы тоже, нам только дай повод о Майкле Джексоне поговорить. Мы тут как тут. Друзья, через несколько минут мы будем играть. Игра называется так же, как и новый фильм о кумире «Майкл». И вы можете выиграть два приглашения на тот самый долгожданный фильм о короле поп-музыки. «Майкл». Да, минут через 10-15-20 максимум сыграем, но заявки на игру прямо сейчас оставляйте на сайте radio7.ru. Заходите на главное, увидите конвертик в правом верхнем углу, кликайте, заполняйте форму, отправляйте нам. Сыграем наверняка с вами. До конца этого часа танцевальная коллекция «Радио 7». С добрым утром!
1: Реклама.
2: Ура, премия!
3: И мне пришла.
2: И мне.
4: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
3: О, да.
5: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
8: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
7: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в плане погоды в Москве и области будут очень похожи. Анонсировали синоптики дожди до 14 тепла. Вообще, в целом вся неделя будет дождливой. Температура при этом в течение недели будет все время понижаться. Объявили, что если сегодня-завтра до плюс 14, то далее всего лишь плюс 11 градусов.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: Восемь часов утра в российской столице. Прямо сейчас новости. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Доброе утро отдельное. Давайте поприветствуем всех, кто за рулем. Новость номер один в этом выпуске как раз будет для автомобилистов, потому что в России упростили порядок отстранения от управления транспортом от шофе в пьяном виде. Это потому, что президент подписал закон, который теперь сокращает количество процессуальных документов ГАИ при освидетельствовании граждан на состояние алкопьянения. То есть со стороны автоинспектора все будет быстрее и проще. Вот если до сих пор при отстранении такого автовладельца от управления машиной, допустим, инспектор обязан был заполнять от 3 до 5 документов, то по новому закону сведения автоинспекция может теперь вносить в сам акт медосвидетельствования, то есть главная бумага, или в постановление по делу, или в иные процессуальные документы, то есть бумажек будет по факту меньше. Новые эти правила при этом заодно распространяют еще и на процедуру задержания автомобиля того автовладельца, который находится в подпитии. И запись об этом сотрудник ГАИ, опять же, теперь может делать прямо в протоколе.

0: или об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела. До лета меньше недели, но в ассоциации программных детских лагерей нашей страны уже сейчас констатируют то, что в России спрос на летние лагеря рухнул. Прямо рухнул. Этот глагол используют в ассоциации, потому что, отмечают, желающих отправить туда свое чадо стало сейчас меньше сразу на четверть, чем таких родителей было год назад. Первая причина, которую сами родители отмечают, дорого. На это лето ценник смен вырос по детям в среднем на плюс 15%, и это еще раз в среднем. Поэтому спрос смещается в сторону более бюджетных вариантов лагерного детского отдыха, но и еще все больше становится тех семей в стране, где вообще отказываются от лагерей в пользу поездок к родственникам. Банально в народе к бабушке или в пользу общего отпуска. То есть, кроме вопроса безопасности, в целом, родители стали то, что называется, прижимистей. Многие предпочитают на это лето, по крайней мере, потратить имеющиеся деньги на отдых семейный, нежели брать ребенку отдельную путевку в лагерь. Очень большой интерес, а потом шутливые комментарии вызвало накануне заголовок новости, что в России предложили начать оплачивать проезд в общественном транспорте прямо на остановках. Ну, то есть пошли реплики, мол, дожили. Еще никуда не едешь, только стоишь, ждешь, уже надо будет платить. На самом деле речь идет об очень интересной транспортной инициативе. Это речь о предварительной оплате проезда в общественном транспорте по QR-коду. И главное слово тут – предварительная оплата. Мало того, эту систему с нынешней весны уже тестируют в трех регионах, и вещь действительно интересная, сами пассажиры отмечают. Ну, то есть новый механизм по факту и упрощает, и ускоряет посадку в транспорт общественный, делая при этом процесс оплаты более удобным. Ну, потому что когда человек действительно спокойно еще стоит на остановке в ожидании своего транспорта, можно приложить проездной или банковскую карту к терминалу, который там ставят, и с нее заранее списываются деньги за проезд. Дальше вы заходите в нужный вам транспорт и просто едете. И быстро, и удобно.
1: Где мы шагнули не туда? Когда вот закончилась та история, когда стоит коробка в автобусе, ты туда бросаешь монетку и откручиваешь себе сколько надо
2: билетов. Не отрываешь билетик, да?
0: Слушай, билетик был бумажный, да. А потом смотришь циферки, ну и дальше, как говорится.
1: А ты еще и счастливый вытянул, еще его съел, счастье привалило. А тут какой-то QR-код, ничего не понятно, все слишком сложно. А вдруг сбой, а вдруг задержки интернета?
3: Все коробки с билетиками.
4: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио
1: 7. С добрым утром, друзья, особенно те, кто вытянул счастливый билетик. Про бизнес ваш мы еще поговорим, просто расскажем, что впереди очень много музыки в новом часе, а еще наша новая игра «Майкл», где именно вы можете выиграть два приглашения на тот самый долгожданный фильм о короле поп-музыки. Играем через пару минут, поэтому прямо сейчас свои заявки оставляйте на сайте radio7.ru, кликайте на конвертик в правом верхнем углу экрана. Но если прям вот нужно уточнение, в Москве, разумеется, пройдет тот самый показ, чтобы, знаете, территориальный из Хабаровска, например, вы заявки не присылали.
2: Да, и самое главное, не переживайте, игра несложная.
1: Абсолютно.
2: Но неужели
1: для
2: мы
1: фанатов
2: будем, да-да-да, неужели мы будем вам сейчас портить жизнь? Нет, конечно, нам хочется собрать большую классную компанию и вместе отправиться смотреть столь долгожданный фильм. Ну, а что касается темы и наших соцсетей, пожалуйста, находите время. Понимаю, что заняты, понимаю, что рабочий день, понимаю, что кто-то занимается предпринимательством, и на это вообще не хватает времени, но сегодня можно. В России сегодня отмечается день предпринимательства. Предпринимателей мы, конечно, поздравляем. Ребят, держитесь на учет,
1: да,
2: хочу сказать. Вот. Ну и, конечно, спрашиваем всех вас, друзья, о том, а каким был у вас в жизни тот или иной бизнес. Может, действительно, вот как уже говорили, домашку делали, может, это продавали в детстве, ну и так далее, и так далее.
1: Может, у вас завод стали литейный, мы же не знаем. Рассказывайте, может, вы из списка Forbes. Будем рады вас слышать. Песню вам приятную поставим.

0: Для вас только что пел один из самых успешных канадских бизнесменов, ну, в области шоу-бизнеса, Брайан Адамс. Он и Уэмбли собирал, он и продал миллионы пластинок. Молодец, в общем. Cloud Number 9. В общем, об этих ощущениях он и спел. 8.08 в российской столице. Переходим в соцсети к вашим комментариям.
1: И вот кто-то стадионы собирал, а Богдан, наш слушатель, пишет, что в детском саду обменивал поцелуи на конфеты. Ну, такой вот бизнес, понимаешь, у человека.
0: Как было хорошо, что я сейчас не пошутил, все.
1: Ну, ладно, ладно. Я при этом спросила, я говорю, а конфеты вам или вы кому-то давали, чтобы вас целовали? Оказывается, ему.
0: Давайте тоже что-то детское. Семен Корешков ВКонтакте пишет. В 90-х в школе с другом решили собирать вишни и абрикосы во дворах и продавать на рынке. Собрали в итоге пол ведра, нас поймал участковый. Бизнес сгорел тут же, а ведро отобрал участковый. Семен, это заявка на победу. Не взлетел бизнес.
1: 80-е годы. Я с братом разводили хомячков. Сдавали их в зоомагазин и так накопили на первый велосипед Каму.
0: Ух ты, это рабочая модель бизнеса.
1: Конечно. В общем, я по сей день придумываю разные бизнесы, а брат чиновник. Хороший старт.
0: Насчет бизнеса с животными. У меня у знакомых был зоомагазин, и они поняли, что в какой-то момент аквариумы начали пользоваться спросом. Это была середина 90-х. И они ездили по многоэтажным домам ночью тайком, выдергивали стекла в подъездах, и из них клеили аквариумы.
1: Ай-яй-яй.
0: И бизнес взлетел, действительно. У них был потом большой магазин. Я точно знаю, что они начинали именно с этого. Вытаскивали стекла вот, ну, на лестничных площадках.
1: Ты никого сейчас не подставил? На всю страну заявил.
0: Алешка, привет тебе большой. Привет,
1: теперь Алешка. Наверняка, да. Оксана пишет. Сын в первом классе за 10 рублей давал в школе поиграть на планшете. 2015 год. Вызвали в школу. Просили не ругать, конечно, но после беседы спросил, а за школой это тоже в школе? Ну, то есть, понимаешь, ну, как бы вот ребенок идет своим путем. В четвертом классе перепродавал еду, которую давали родителям, детям старшеклассников. Узнала случайно, сейчас прокачивает скиллы.
0: Это великолепные комментарии вообще, друзья. Давайте добавим еще. Заходите в наши соцсети, рассказывайте, есть ли у вас сейчас бизнес и как все это работает. Ну, нам интересно, да?

0: Мы как люди далекие от этой темы, нам интересно просто узнать, как вы живете, выживаете. Может быть, вы успешный человек, может быть, у вас был бизнес, а потом вы поняли, что это не ваше и не получилось. Может быть, просто хотите рассказать и поделиться каким-то способом заработка интересным. Опять же, в день предпринимательства возможно все. Все соцсети Радио 7 доступны. Если вдруг где-то что-то там заблокировано, пожалуйста, ВКонтакте легко и просто написать. Ну а мы играем в нашу новую суперигру «Майкл» уже через пару минут.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Майли Сайрус и ее Flowers на радио 7 на 7 холмах. Ну и как обещали, играем игры с легендами.
1: Радио 7. Майкл.
2: На кону у нас два приглашения на долгожданный фильм о короле поп-музыки «Майкл». Принимали мы ваши заявки, нашли седьмую, и у нас дебют. Дебют у нас девушка, которая никогда не играла. Посмотрим сейчас, как справится. Но мы будем волноваться, болеть, переживать и помогать тоже будем.
0: Ладно? Ради «Майкла» сказала, готова на все. Марьяна, поприветствуем. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ну расскажите, любите Майкла Джексона?
3: Очень.
2: Так, ну
3: кумир,
2: а может...
3: всех кумиров, конечно.
2: Ну, а может быть, есть у вас пара-тройка любимых песен, потому что в условиях игры у нас одна из песен загадана.
3: Три. Знаю, как на русском, но не знаю, как на английском.
2: А вы спойте. Ну, нет, как мы... Ну, напойте, ну, чуть-чуть, ну, чуть-чуть. Ну,
3: what about sunrise?
0: Это Earth Song, да. Ну, давайте вместе. Ладно, мы, если будем сейчас всю дискографию Майкла петь, ну, до вечера точно задержимся. Итак, дорогая Марьяна, правила игры. Сейчас мы со Светой вам зададим вопрос, связанный с одной из песен Майкла Джексона, с историей песни. Если вы на него отвечаете сразу, все, вы молодец, билеты ваши. Если нет, можем добавить маленькую подсказочку. Поехали.
2: Итак, история создания этой песни началась с необычного случая. Продюсер Куинси Джонс рассказал, как однажды Майкл Джексон застал у себя... ну, у своего собственного бассейна даже, женщину в купальнике и солнечных очках. Незваная гостья заявила, а вот здесь внимание, что поп-король...

0: Оль, отец одного из ее близнецов. В общем, эта абсурдная ситуация и вдохновила певца на композицию, название которой вы нам сейчас скажете. Какую песню мы загадали? Так.
1: А можно подсказку?
0: Есть еще дополнительный факт. Смотрите, поп-дива Лидия Мёрдок выпустила ответный хит «Суперстар», в котором рассказала историю от лица женщины, о которой поет Джексон. Вы точно знаете.
2: Точно знаете, конечно. Марьяна? Подсказать еще?
1: Ну, если можно. Я знаю, что я точно знаю, но я не могу вспомнить название.
2: Ну как, ну?
0: Ну фигурирует же там, ну,
2: хорошо,
0: в припеве. Ну напойте же, что тут, тут. Нам очень нужно, чтобы вы с нами пошли в кино. Фильм
2: Мария,
0: потрясающий.
2: Ну мы вас приглашаем, конечно.
0: Да, мы приглашаем. Вот смотрите, ну как мы без вас? Ну как мы танцевать будем без вас? Ну вы что?
1: Так, ну это не триллер, точно. Это не та песня, точно.
2: Ну, Билли Джин, конечно! Ох, Марьяна!
0: Вы заставили нас поволноваться сейчас только что. Но, списываем на волнение и ваше в том числе. У вас дебют, конечно, все, идете с нами в кино смотреть фильм «Майкл», который все ждали, мы вас тоже ждали. Больше так не делайте.
2: Билли Джин, говорит, с четвертого раза.
0: Ой, все,
2: ну,
0: все,
2: хоть
0: хорошо.
2: Как-то. Спасибо вам огромное, Марьяна. Ну, знаете, помимо всего прочего...
1: Спасибо большое. Спасибо.
2: Ну, тогда все, подождите, как всегда в этих случаях просьба. Как вы думаете, какую мы сейчас песню будем слушать?
1: Какая-нибудь песня Майкла Джексона.
2: Какая?
0: Какой?
1: Билли Джин.
2: Ну... Хорошо, объявляйте.
1: Майкл Джексон...
2: Еще раз, пожалуйста, связь пропадала.
1: Майкл Джексон, Билли Джин.
3: Радио 7. Майкл.

0: Да, друзья, совсем скоро мы вместе отправимся смотреть фильм «Майкл». Готовьтесь, завтра играем в нашу новую суперигру примерно в это же время. Фанатам Майкла ждать. Ну и дождаться, разумеется. Чего дождемся далее, друзья? Джем с нами, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». 8:21 в российской столице. С добрым утром.
1: Реклама. МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Замена масла не беда, СТО-фильтр поможет всегда.
1: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Я же корона.
3: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
1: Радио 7.
5: На семи холмах.
1: 104,7 FM.

0: 8.28 в российской столице. Это самое доброе утро на семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Метростроевцы завершили проходку первого тоннеля между станциями подземки Щелковская и Гальянова. Работы прошли под площадью Белыкуна, улицами Уральская, Уссурийская, а также вдоль Гальяновского пруда. Вот теперь второй тоннель к будущей станции Гальянова от Щелковской будут завершать осенью. Ну и в мэрии уже сейчас отмечают, через пару лет 160 тысяч жителей Гальянова получат свою станцию метро. И от ближайшей застройки время в пути до новой станции сократится минут на 15. Всего сейчас, напомню, в городе уже почти 130 станций подземки и МЦК, плюс еще в ближайшие годы будут завершать работы на новых Рублевской, Архангельской и Бирюлевской ветках. В Центральном округе Москвы откроют 15 новых учебных комплексов. Это будут здания вместо старых школ. Как власти уточнили, многие школьные здания сейчас в центре города строили еще век назад и даже больше. Они маленькие, и превратить их в современное образовательное пространство вообще невозможно. Каждый при этом современный школьный комплекс, который построят на замену таких учебных заведений, будет принимать по 1000 учеников. В частности, в 28-м учебном году новые школы, прежде всего в центре, появятся в Басманном, Мещанском и Пресненском районах, ну и в целом по Москве. За последние годы, напомню, открыли уже 55 модернизированных школ. В этом году обновят еще несколько десятков зданий. Зону отдыха у Борисовских прудов закончат благоустраивать буквально на этой неделе, чтобы далее в обновленном виде открывать ее к лету. Апгрейд идет сейчас на трех площадках у этого водоема. Там к летнему сезону добавляют полноценные пляжные зоны со всей необходимой инфраструктурой. Будут там 90 лежаков с навесами от жары. В обновленных пляжных зонах у Борисовских прудов заодно поставят раздевалки и душевые кабины. Ну а для тех, кто предпочитает активный образ жизни, создадут спортивную площадку, включая зоны для игры в настольный теннис и отдельную площадку для пляжного волейбола, а рядом с этими новыми пляжными территориями еще и добавят велопарковки. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8.30 утра северо-запад едет плохо повсеместно и на МКАД от Дмитровского до Волоколамского, и на самих Дмитровском и Волоколамском направлениях, также по Ленинградскому и в области по городу. Ярославское шоссе с проспекта Мира почти без свободных участков, плюс еще по столице в центр сейчас ключевые заторы на Каширском, Варшавском, Рязанском и Волгоградском. У меня все. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пимен.
2: Радио 7.

0: Так, раз уж мы о бизнесе говорим сегодня, Тейлор Свифт, самый богатый музыкант в истории музыки. Ну, вот просто так, простите за тавтологию, да, но вот это факт, вообще, и с этим ничего не поделаешь. Как там ваш бизнес? Поживает, поживал, затевали вы его, может быть, и не подумали, что это не ваше, работаете в найме, рассказывайте нам об этом в соцсетях Радио 7. Ждем.
1: Ну, а прямо сейчас тут появляется эксперт в области русского языка Владимир Пахомов. Встречаем.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте, у нас на связи Елец, пишет Вера. Поясните про бабушку, которая надвое сказала, откуда это пошло?
3: Ну, во-первых, это выражение осколок более длинной пословицы. Бабушка надвое сказала, либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. И употребляется в значении неизвестно, сбудется ли то, что предполагают, на что рассчитывают. Ну, есть версия, что это выражение, вся пословица целиком, все это связано с гаданием, как остатком языческих верований. И бабушка здесь, это не просто родственница, а бабушка здесь гадалка.
0: Ведьма.
3: Ведьма, да.
0: Колдунья.
3: Да, которая предсказывает судьбу, погоду, заговаривает от болезни, от сглазов. Ну и, в общем, наши предки и раньше понимали, что это не всегда сбудется. И вот как раз в этой пословице отразилось такое ироническое отношение к гаданию. Что это может будется, может нет. Это еще посмотрим. Бабушка надвое сказала.
1: Прекрасно.
0: Однозначно сбудется. Зашли на сайт radio7.ru, кликнули на конверт, отправили вопрос Владимиру Пахомову, а он с удовольствием на него ответит.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Крис, Ри на Радио 7 на Семи Холмах, 8.46, точное, столичное. Едем дальше, друзья. Ну и, разумеется, кого-то с чем-то необходимо поздравить.
1: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Итак, сегодня 26 мая, свой день рождения празднуют, ну тут, позвольте, я уже буду цитировать, настоящий рок-гигант.
0: Давай человек... тогда под музыку, давай тогда вот
2: а
0: так.
2: А давай.
0: Вот так, давай.
2: Настоящий рок-гигант, человек-оркестр и икона стиля Ленни Кравиц. Он гражданин мира, там очень много намешано в крови, и говорят, что именно это богатое смешение культуры сделало его музыку уникальной. Что сплелось? И рок, и соул, и фанк, и регги, и психодели, и даже баллады. Ну и, кстати, в начале карьеры ему отказывали лейблы, заявляя, что его музыка то недостаточно черная, потом то недостаточно белая. В общем, извините, подвиньтесь, напишите что-нибудь еще. При этом, знаете, что нашла? Что его любимая музыка — это вот сама история рока и соула. И главными источниками его вдохновения стали британские рокеры, такие как The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin. Ну, еще и легенды соула там, ну, приписываются немножко. Ну и, конечно, принц Дэвид Боуи неоднократно упоминается самим Ленни вот в качестве примеров для подражания и тех людей, которые его вдохновляли. Обладатель...
0: Сколько ему исполнилось?
2: Я не скажу, но много.
0: За 60?
2: За 60,
0: что,
2: да.
0: Ты хочешь сказать, что тому самому Ленни Кравицу, вот этому зажигай...
2: 62. Слушай, ну как хорошо он выглядит, тут нужно понимать. И я вроде читала, он, по-моему, вегетарианец. И, собственно, это, видимо, и позволяет ему держать себя в форме. Ты чего так задумывался? Дима просто отвернулся
0: от микрофона.
2: Я думал, что
0: ему 53, например.
2: Ну, чуть-чуть побольше. Да какая разница, да, когда молод...
0: Ладно, извини, отвлек. Извини.
2: Молод и душой, и телом, что называется. Итак, обладатель 4 премий Грэмми. Все они в одной категории. С 99 по 2002 год он 4 года подряд забирал статуэтку за лучшее мужское рок-исполнение, установив абсолютный рекорд. Общий тираж проданных им пластинок по всему миру перевалил за отметку в 40 миллионов копий.
0: Ну, еще давайте такой факт добавим. Он просто с Мадонной в тур ездил. Ну, просто как гитарист такой. Да, я покатаюсь с Мадонной, буду на гитаре
2: почему
0: играть.
2: Бы нет, ну, а почему, да, ну, почему нет, да. В самом деле.
0: Великий Ленни, вообще без вопросов. Отличный, шикарный музыкант. Поэтому мы его поздравляем с днем рождения. Если у вас, друзья, сегодня день рождения, мы также присоединяемся, всей страной вас поздравляем. Ну и кого бы нам сейчас послушать?
2: Действительно.
0: It ain't over till it's over. Ленни Кравиц сейчас.

0: Да, замечательного Лени Кравица мы еще раз поздравляем с днем рождения. Ну и смотрим вперед. Далее новый час, друзья, где мы с вами обязательно сыграем. Это будет поисковая строка. Хотите принять участие и забрать отличный приз? А у нас на кону приглашение в кино. Да, да, в столичное кино. Красиво сходите, посмотрите. Заходите прямо сейчас на сайт radio7.ru, кликайте на конверт в правом верхнем углу экрана, заполняйте форму и отправляйте нам. До конца этого часа на Радио 7 танцевальная коллекция. Наша танцевальная коллекция. 8.52 в столице. С добрым утром.
1: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
3: Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в плане погоды в Москве и области будут очень похожи. Анонсировали синоптики дожди, до 14 тепла. Вообще, в целом вся неделя будет дождливой. Температура при этом в течение недели будет все время понижаться. Объявили, что если сегодня-завтра до плюс 14, то далее всего лишь плюс 11 градусов.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
3: В Москве 9 часов утра. А вот и новости. В студии Денис Лизин. Доброе утро.
1: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. В Минтранспорте объявили, что проработают вопрос о разрешении проезда мотоциклистам у нас в стране по автобусным полосам. Согласно заявлению ведомства, эту тему будут, кстати, важный нюанс, прорабатывать вместе с аналогичным вопросом для электровелосипедов. Так что автобусные выделенки, в принципе, могут открыть и для тех, и для других, какими, например, уже пользуются такси. И еще в плане транспортных анонсов есть тоже важное сообщение для автомобилистов, в принципе, от компании «Автодор» о том, что еще на трех российских автотрассах собираются увеличивать скоростной лимит. В частности, в конце этого года будут повышать скорость на участках Тавриды в Крыму, также на участках трасс М3 Украина и М4 Дон с отметки 90 км в час до отметки 110. В правительстве за несколько дней до старта ЕГЭ, ну и, собственно, до старта лета, уже сразу прошло совещание по готовности к приемной кампании следующего учебного года. И вот тут власти объявили, что в предстоящую приемную кампанию в вузах, в колледжах по всей стране для абитуриентов будет в этом сезоне доступно более 1,5 миллиона бюджетных мест. Из них почти 900 тысяч бюджетников смогут учиться по программам среднего профобразования, чуть больше 600 тысяч человек в университетах. Наибольшее количество бюджетников ожидают, в принципе, на инженерные и технические специальности. И одновременно в предстоящем учебном году Миноборнауки будет сокращать количество платных мест в вузах почти на 50 тысяч и откоснется с 40 самых разных направлений. Но известно, что больше всего сокращения по платникам коснутся юристов, управленцев и экономистов с очень краткой формулировкой. Их очень много. Сейчас на рынке труда больше их не нужно. Добавлю, что прием документов от выпускников во все учебные заведения в принципе стартует 20 июня. А уже 3 июня большая экономика начнется в Санкт-Петербурге. И вот мы с транспортной темой мы начинали этот выпуск новостей. Давайте той же тематикой транспортной и закончим. Вот в каком плане. В преддверии Петербургского международного экономического форума, а он, напомню, славится небесными ценами на места в питерских отелях, еще и для всех любопытствующих

0: желающих назвали в том числе стоимость аренды машин для тех, кто в это время будет в Санкт-Петербурге. Самая низкая стоимость, установленная уже на аренду машин класса «Комфорт» во время питерского форума, это 6,5 тысяч рублей в час. И это еще ничего, потому что арендный ценник самого дорогого авто в Питере в период с 3 по 6 июня для поездок на время Петербургского международного экономического форума это 43 тысячи рублей в час. Речь идет об аренде автомобиля Mercedes, Benz, Maybach. Причем арендовать машину можно только пакетом минимум на 3 дня по 14 часов в день. Ну, то есть сразу за все. И при таких условиях, простая математика, стоимость аренды самого дорогого авто на период международного форума в Санкт-Петербурге опустошит кошелек желающего почти на 2 миллиона рублей за покататься.
1: Ну, это ладно, машина. Мы ждем новости из меню, Денис. Что с блинами? Что с икрой?
0: Потерпите, да, третьего.
2: Мне знаете, что интересно, почему, когда идет экономический форум, все оценивается в стоимости за час?
1: Тонко, Светлана Валерьевна, тонко!
3: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова. Радио 7.
1: Новый час впереди, друзья.
2: Бесплатно!
1: Здесь будет много музыки, разумеется. Конечно же, мы сыграем. Впереди поисковая строка. Билеты в кино можете выиграть. Заявки оставляйте, как всегда, на сайте radio7.ru. Ну и, разумеется, сегодня в день предпринимательства тема.
2: Да, конечно. Мы же хотим всей страной отметить этот праздник. Предприниматели, конечно, поздравляем с их профессиональным праздником. Ну и мне кажется, что все рано или поздно, ну, как-то касались этой сферы и так или иначе начинали свой бизнес. Кто-то яблоками торговал, кто-то уроки давал списывать, как уже говорили. Об этом всем рассказывайте у нас в соцсетях.

0: недели, представляете? Summer Sun и Texas на Радио 7 на Семи Холмах. Ну, а мы возвращаемся все-таки в 26 мая 2026 года и говорим о вашем бизнесе в наших соцсетях.
1: Сын долгое время упрашивал купить ему хомяка. Вот сейчас боль всех родителей, да. В итоге вместе с женой меня уговорили, чтобы одному хомяку... Понимаете, да? Дальше будет ошибка. Чтобы одному хомяку скучно не было, купили ему еще брата. В итоге эти два брата принесли нам 4 потомства, распродали всех, бизнес окупился, закрылся. Браво!
0: С другой стороны, видите, заработали на хомяках. Не Костя Никитин в начальной школе покупал в столовой булочки по 50 копеек, а на большой перемене, когда была очередь в столовой, вставал рядом и перепродавал их за 70 копеек, зато без очереди. Но до этого надо было додуматься, Костя. Очень хороший комментарий.
1: Так, от Ольги сообщение. Восхищаюсь бизнесменами, у которых широкая душа. Мне было, наверное, лет 7. Начало 90-х. Мама дала деньги, чтобы я купила продукты. Я все купила по списку. У меня еще осталось 10 рублей. Уже когда почти пришла домой, увидела грузовик. Большую такую машину с арбузами. Помните, да? Вот мы продавали арбузы прям. Да, да, да. Подхожу и спрашиваю, сколько стоит арбуз. Молодой парень, веселый, простой такой. Посмотрел на меня и говорит. 10 рублей. Я выбираю самый большой. Самый красивый арбуз. Я говорю, мне вот этот. Даю ему свои 10 рублей. Он дает арбуз, спрашивает, донесу ли. В общем, я кое-как дотащила. И история как бы заканчивается тем, я уж не буду все ее цитировать, что мама говорит, дочь, ты где арбуз взяла? Денег на него, ну, абсолютно точно бы не хватило. Ну, то есть, по факту, килограмм стоил 10. А парень, который продавал арбузы, девушке, вот тогда еще девчушке, да, 7-летней девочке, подарил вот этот самый арбуз.
0: Серьезная теперь история от Галины. Пишет, в 96-м году продавали с мужем первые комплектующие компьютером в Красноярске на радиорынке. 45 градусов мороза, представляете, и было жалко студентов, которые даже без варежек приходили, но хотели собрать себе компьютер. Себя не жалели, что вот с высшим образованием остались без работы. Потом этим рынком заинтересовался криминал. Но мы уже успели уйти с улицы, ну, то есть открыли магазин и наработали базу клиентов. Пишет, какое было дикое время совершенно, почему об этом никто не снимет фильм, интересно. Галин, прекрасный комментарий, спасибо большое.
1: А вот смотрите, доброе утро. Я не могу сказать, что предприниматель с огромным стажем, живу и работаю в небольшом, но известном городишке Калуга. Своя контора по обучению детей тех навыкам. Бизнес идет сложно. Сложно не из-за того, что аренда высокая, хотя аренда приличная. Тяжело доносить какую-то новую, непонятную информацию для взрослых людей. Работая с детьми, настолько у них ум вот гибче, с ними и проще, и легче. А тут приходится у себя на улице. В общем, труда, реально заниматься трудом. Слушайте, ну, во-первых, удачи вам и спасибо вам за вашу работу.
0: Полезное
1: и пусть
0: дело,
1: все, да-да-да, пусть все получается.
0: Друзья, добавляйте еще комментарии, мы итоги будем подводить уже через полчаса, и вот почему. Потому что с 10 до 11 у нас гости сегодня. Конкурс короткометражного кино в МХТ имени Чехова совсем скоро состоится. И вот в гостях будут Дмитрий Горевой, как раз-таки член экспертного совета конкурса, и Александра Хоббс, режиссер, монтажер и сценарист. И, между прочим, она номинант первого конкурса как раз-таки короткометражного кино МХТ имени Чехова. Так что с 10 до 11, напомним, гости, а ваши комментарии прямо сейчас принимаем в наших соцсетях.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Джей Мендес на Радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы прямо сейчас будем играть. Поехали.
1: Поисковая строка Радио 7.
2: Но сначала очень важное нужно рассказать. При поддержке Радио 7 впервые в российский прокат выходит фильм. Вот каким режиссер задумывал его изначально. Это первая и вторая части «Убить Билла», собраны в одну масштабную картину без цензуры. Ребята, без цензуры.
3: Да,
2: в общем, отреставрировали это все в формате 4К. И в этой версии зрители ждут обновленное изображение и звук, полная цветная сцена в клубе, если помните, да, «Дом голубых листьев», а также новая аниме-сцена, ранее которую в кино не демонстрировали. Вот так-то.
0: На всякий случай напомню, почему Света сказала «полная цветная сцена», потому что Тарантино часть боев сделал в черно-белом свете, чтобы красного цвета было поменьше. А здесь вот как он увидел фильм, таким он и будет. И будет ли смотреть его Виктория из Тулы, сейчас узнаем. Вика, здравствуйте, доброе утро.
2: Вика.
0: Поздоровались.
2: Виктория!
4: Доброе утро.
0: Хорошо.
2: Так, доброе утро. Так, ну, наверное, спросим хотя бы вот так чуть-чуть, да, чтобы вы могли рассказать по теме сегодняшнего эфира. Скажите, пожалуйста, Вик, может, в детстве, может, уже там в подростковом возрасте был ли какой-то бизнес, который вы задумывали с кем-то из своих близких или самостоятельно там что-то делали? Ну и в конечном итоге там денежку какую-то получили.
4: Ну, в детстве нет, у меня такого не было.
0: У вас сейчас
4: есть? Сейчас креативный племянник, который в кадетском училище продает запрещенные товары. Чипсы, жвачки, которые не запрещают.
2: Родители, да-да-да.
0: Уставом
4: бизнес у него прям растет.
0: Уставом запрещено, он продает. Отлично. Не рассказывайте, где это происходит и как его зовут. Не надо.
4: Нет.
0: Ни в коем случае. Итак, Виктория, мы вам расскажем правила игры «Поисковая строка». Сейчас Света для вас озвучит три продолжения одного популярного поискового запроса, связанного с сегодняшней нашей темой. И все они объединены одним вопросом. То есть начинаются с одного и того же вопроса. Вам нужно будет просто
2: это
0: понять,
2: самый вопрос,
0: что
2: да,
0: это
2: что за вопрос.
0: Поехали.
2: На убийстве, фильм 2024 года. Клановые шевроны в мире танков. В интернете на дому без опыта.
0: Вообще не сложно,
2: по третьей,
0: да,
2: фразе вообще все понятно. Вот просто сразу. А фильм такой я не смотрел. Ты смотрел?
4: А можно второй запрос повторить? Не слышно было.
2: Клановые шевроны в мире танков.
0: Можно подумать, вам это помогло.
2: Это игра такая. Они там все получают, что-то делают, задания выполняют.
0: Ну, Виктория.
2: И потом оп, и... Вы лучше ориентируйтесь на третью строчку.
0: Давай третью еще раз повторим.
2: Смотрите. В интернете на дому без опыта.
0: Ну?
2: Вот что чаще всего спрашивают, продолжая...
4: Как открыть?
0: Ну, мы сегодняшнюю тему вспомните, Виктория.
2: В интернете,
0: не нервничайте. Вы зачем-то расслабьтесь.
2: Все хорошо.
0: Конечно.
2: Открыть-то одно дело, а нужно же, чтобы оно еще и процветало, чтобы это в конечном итоге какой-то результат приносило. А что у нас может считаться результатом в открытии любого тела?

0: Ой, сколько сколько правильных ответов в наших соцсетях. Ой, Елена.
1: Еще раз повторите, я...
2: Давайте, хорошо? Не волнуйтесь, не волнуйтесь.
0: Спокойно.
2: Угу. Итак, «На убийстве» — это фильм 2024 года. Тут, очевидно, речь идет о названии. «Клановые шевроны в мире танков». Игра такая. В интернете на дому без опыта.
0: Виктория.
1: Как получить доход?
0: Ну, все гораздо проще. Ну, все гораздо...
1: Как заработать?
0: Да, наконец!
2: Ой, нам молоко нужно давать. Дим, с тобой. Мне кажется.
0: Я скоро сам доиться начну. Это очень сложно добывать.
2: Ой, ну все, ну справились. Все, выдыхаем. Все хорошо. Смотрите, все отлично, все сложилось. Ну смотри, вы заработали! И получаете два приглашения на фильм «Убить Билла. Кровавое дело» целиком, культовую сагу Квентина Тарантино в объединенной версии. Эту картину вы сможете увидеть, как и все мы, как и наши слушатели, и мы, собственно, с Димой, 3 июня в кинотеатре «Москино Космос».
0: Виктория, поздравляем вас еще раз. Спасибо большое за игру.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Но это было нервно. Но это было очень нервно. Ну, зато здорово. Эмоции. Ради этого мы все с вами и собрались. Ну и очень положительные эмоции в прекрасном хите от Starship через мгновение.
3: Поисковая строка «Радио 7».

0: Starship и Nothing's Gonna Stop Us Now. И действительно, мы не думаем останавливаться. Впереди много прекрасной музыки. И совсем скоро с нами Уилл Янг. А еще Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». 9:21 в российской столице. С добрым утром.
1: Radio7.ru. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ «Радио 7» и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
3: А это мы еще посмотрим, папа.
4: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
5: Престижные курорты и роскошные отели.
6: Авторские программы и эксклюзивные туры.
5: Что вы предпочитаете? Отдых у моря или сафари в джунглях?
6: Отдых – это всегда выбор. Мы поможем его сделать.
5: «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
6: Наши эксперты с вами 7 дней в неделю.
5: В чате или по телефону помогут подобрать оптимальный вариант отдыха.
6: 933-55-33.
5: «Содис.ру».
7: Замена масла – не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
8: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
9: Хочу!

0: Трущик, группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково Ривер Клаб минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек? Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
3: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ПО «Современные интерьеры». Угаран 128-770-40-30-40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.
4: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19.00. А билет вы сможете найти на сайте kabaredefismusical.ru.
5: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, ОГРН, ИП 326-774-626-879.
4: 18+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104,7 FM.

0: 9:28 в российской столице. Это самое доброе утро на Семи холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Как и в понедельник, во вторник в Москве и Подмосковье тоже ожидаются кратковременные дожди и усиление ветра до 17 метров в секунду. В столичном комплексе городского хозяйства из-за этой непогоды попросили граждан сегодня соблюдать осторожности, в том числе не укрываться от непогоды под деревьями. Ну а в департаменте транспорта из-за дождей водителям рекомендовали не превышать скорость и держать безопасную дистанцию на дорогах. При этом, по прогнозам, вообще всю рабочую неделю и еще в субботу среднесуточные температуры будут сильно ниже нормы. Сегодня-завтра, например, максимум до плюс 14, в четверг, пятницу днем вообще пообещали от силы плюс 11. Это все из-за полярно-арктического циклона. Расписание некоторых пригородных поездов Горьковского направления, в том числе на четвертом диаметре, меняют с этого дня, и так будет по 15 июня, из-за ремонта на перегонах Чулково-Гороховец и Реутово-Железнодорожная. Работы, сообщают железнодорожники, на перегоне Чулково-Гороховец будут ввести до выходных, а потом еще на следующей рабочей неделе. Ну а на участке Реутово-Железнодорожной паузы для электричек ведут с 30 мая до 1 июня, а еще потом на 6, 7, 8 и с 12 по 15 число. Пассажирам на Горьковском направлении поэтому рекомендовано обратить внимание, что до середины июня там часть электричек поедут по иному расписанию, а несколько поездов вообще временно отменяют. В Москве с этого лета вернут должности участкового врача в поликлинике. То есть, когда медики будут отвечать не за разовый прием, а в принципе за здоровье жителей на своей территории. В мэрии уточнили, что речь идет прямо о возрождении службы личных врачей-пациентов, которые будут сопровождать людей на своем участке и знать медицинскую историю буквально каждого пациента, чтобы при этом количество прикрепленного населения к поликлинике таким образом было адекватным. В мэрии сразу сказано, четко распределят участки между участковыми врачами и обеспечат им достойный уровень оплаты труда. Анонсировали также, что к лету настроят все основные процессы по участковым врачам по Москве. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. Яндекс.Карты показывают, что из всех подъездов столицы из области самые-самые сейчас заторы на Новой Риге, Новорязанском и на всех трассах с востока. Ленинградская и Ярославская проблемные для проезда направления еще издалека в области и вглубь Москвы, ну и по городу прям битком. Рязанский, Волгоградский, местами проспект Мира и Дмитровская.
2: Радио 7.

0: Друзья, через пару минут мы подведем итоги этого утра, потому что, напомним, у нас гости с 10 до 11, ждем их. Дмитрий Горевой, Александр Хопс. Посвящено все это конкурсу короткометражного кино МХТ имени Чехова. Так вот, свой комментарий по теме вы еще успеваете оставить в наших соцсетях. Говорим сегодня о бизнесе. Пишите, ждем.
1: Ну а прямо сейчас в студии появляется наш эксперт в области хороших манер и этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на Радио 7.
1: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Здравствуйте. И у нас интересный вопрос от Андрея из Екатеринбурга, причем поддерживаю. В продуктовом магазине постоянно вижу людей, которые, цитата, слюнявят пальцы для того, чтобы открыть пакет. Отвратительно. Конец цитаты.
3: Что можно сделать в этой ситуации? Можно обратиться к продавцу. Ну, в большинстве случаев, если это хороший там магазин с профессиональными продавцами, они либо сами откроют, так и попросить. Прямо сказать, вы знаете, не могу открыть пакет. И они прям это легко сделают прямо при вас. Либо попросить поделиться каким-нибудь советом, как вообще эти коварные пакеты открывать, чтобы еще и эстетично было. И мне, например, рассказывали там продавцы, если это пакет с ручками, например, нужно открывать со стороны сложения ручки, а не по центру, например. Что еще можно сделать? Иногда бывает, если это овощной отдел, там может быть специальное там, место, где весы стоят, допустим, и там прям может быть приспособление для смачивания пальцев, например, там прям подушечка такая специальная. Там вот можно, собственно, воспользоваться и открыть удобным образом пакет. Ну и в крайнем случае, если у нас тележка есть, и в тележке уже какие-то продукты, и там, например, есть какие-нибудь замороженные овощи у нас, или запотевшая бутылка воды, вот можно пальцами дотронуться, собственно, аккуратно, эстетично до этих продуктов, и потом пакет наверняка легко поддастся.
1: Спасибо, спасибо большое. Друзья, легко поддаемся вашим вопросам, и на них отвечаем. Свой вопрос Татьяне Барановой вы можете адресовать ей на сайте radio7.ru.
2: Радио 7.

0: Roxette и How Do You Do. Ну, мы тоже сегодня вопрос задавали. Как там поживает ваш бизнес? Малый, большой, школьный, взрослый, неважно. Пора подводить итоги.
1: И на самом деле хотелось бы сказать взрослым предпринимателям, ребят, удачи, держитесь, мы с вами, ну и всячески, конечно, за вас, да, конкретно.
0: Вы основа экономики.
1: Да, и за ваш бизнес переживаем, потому что нас-то это тоже касается как потребителей, и спасибо большое, что делаете свою работу. Ну и что касается комментариев, еще парочку добавлю. Прекрасный, длинный комментарий от Евгения. Был такой бизнес. 90-й год. Я 15-летний подросток в Германии с родителями, отец офицер. Быстро оброс с друзьями, среди которых был один шустрый товарищ, который быстро узнал, что я знаю немецкий язык. Он и был инициатором, собственно, всего процесса. Я брал в немецкой видеотеке видеокассеты с фильмами отличного качества изображения, а он находил кассеты с русским переводом. И мы сводили видео и аудиодорожки, записывая результат на третий видеомагнитофон. Короче, я буду сокращать, потому что очень длинное сообщение. В общем, у ребят все шло неплохо. Они эти видеокассеты сдавали в прокат. А когда, собственно, СССР закончился, вернулись, собственно, на территорию этого самого бывшего СССР. А в коллекции-то уже более 300 кассет идеального качества. И уже будучи студентом, я уже самостоятельно продолжил это дело. Но наступили 90-е, бизнес закончился, короче. Что ты скажешь, да?
0: А там еще эпоха DVD, действительно, все, это конец. Александр Гаврилов, давайте уж про взрослый бизнес заговорили. В 2017 году просто купил 3D-принтер для печати деталей из пластика.

0: Доиграться. Доигрался. В 2022-м открыл свою студию 3D-печати с 15 принтерами, 3D-сканером, ушел с основной работы, работаю сам на себя, работаю с разными запчастями, в том числе и сложных композитных материалов с угли и стекловолокном.
1: Ой, как
0: вот видите, как
1: да.
0: Здорово, что буквально там за 9 лет человек вот просто от игр, как он правильно писал, поиграться. Ну так, что-то там напечатал, дошел до полного бизнеса. Шикарно, Александр, процветание вам.
1: Да, слушайте, я вот буду как-то вот, может быть, уже и тоже, потому что были рассказы, как начинало все на детских ярмарках, когда в школе ярмарки проходили, кто-то что-то пек, приносил, все это быстро разбиралось, а потом как бы стало понятно, что золотая жила, можно, собственно, что-то да и делать. Кто-то... Вон девушка пишет, что продавали что-то с огорода, когда хотелось помочь родителям. Правда, там, конечно, в позиционировании была сложность, ну, как бы на глухих улицах ничего не продавалось, но зато научила определенным вещам. Кто-то рассказывает, как действительно домашнюю работу или там переводы какие-то, если язык знал человек, продавали. Ну, в общем, нет-нет, да занимались наши люди чем-то таким.
0: Ну и давайте еще один комментарий добавим, потом ты зачитаешь победный, потому что он короткий, там просто выстрел. Анастасия, в 2000-х покупали журналы Cool Girl и делали из них вырезки. Бритни Спирс, Spice Girls, Кристина Агилера. И продавали в школе фанатам. Цена варьировалась от размера вырезки от 1.5 до 5 рублей. На фанатстве зарабатывали.
1: Ничего себе.
0: Как говорят музыканты, знаете, когда футболки продают там после концерта, мерч продавали. Прям это было оно. Ну что, давайте к победному комментарию переходим.
1: Это был короткий комментарий, он у нас случился еще в первом часе.
0: Лайков
1: и вы знаете, да, и лайки собрал, и самое дело. И на самом деле вызвал такую бурю эмоций.
0: От мужчин.
1: Я думаю, что они завидовали просто. Это такая вот легкая мужская зависть. От Богдана было сообщение: в детском саду обменивал поцелуи на конфеты. Причем конфеты за поцелуи давали именно Богдану. Богдан, у меня есть термокружка «Радио 7».
0: Меняю.
1: Я не могу, я замужем. Так бы. Ладно, поздравляем вас от всей души. Действительно приятный, хороший комментарий. Ой. Да хорошо и приятно осознавать, что есть в мире люди, которые прекрасно целуются еще в детском саду. Чудо просто!
0: Смотри, у тебя тоже зависть сквозит, если ты не заметил.
1: Слегка!
0: Ладно, друзья, спасибо большое еще всем за комментарии. Как мы уже сказали, в новом часе у нас гости, так как намечается конкурс короткометражного кино в МХТ имени Чехова. С нами Дмитрий Горевой, оператор-постановщик и член экспертного совета этого конкурса, а еще Александра Хоббс, между прочим, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. Дождитесь обязательно сразу после 10 часов утра. Ну а в ближайшие минуты у нас для вас гороскоп.
2: Утро на семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.

0: Post Malone и Circles на радио 7 на Семи Холмах. Ну а мы сейчас к гороскопическому кругу переходим. Мастер-прогноз.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Итак, знаки огня. В конце дня возникнет ситуация, где вы окажетесь посредником между двумя сторонами. Овны, львы и стрельцы, ваша нейтральность станет преимуществом. Помогите найти компромисс.
0: Знаки земли. Сегодня кто-то из окружения начнет копировать ваши идеи. Тельцы, девы и козероги, попробуйте повернуть это себе во благо и использовать ситуацию для неформального лидерства.
2: Знаком воздуха придется объяснять одну и ту же мысль. Кстати, странно, уроки-то закончились, да? Мы перестали их делать с детьми. Ну ладно, придется объяснять одну и ту же мысль нескольким людям подряд. Близнецы, весы и водолеи, не раздражайтесь. Повторяя, вы сможете сами лучше разобраться в вопросе.
0: Знаки воды. Вы столкнетесь с задачей, которую уже решали раньше, но в других условиях. Раки, скорпионы и рыбы. Попытка воспроизвести старый алгоритм приведет к провалу. Поэтому адаптируйтесь под текущую ситуацию.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Ура, премия!
4: И мне пришла.
3: И мне.
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
4: О, да.
6: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
8: Ищите мессенджер для работы? Bittrex24. Мессенджер для вашей компании. Личные и групповые чаты. Видеозвонки. Каналы и нейросеть в одном сервисе. Приглашайте коллег и внешние команды. Все, как вам удобно и привычно.
9: О, он еще и бесплатный. Для любого числа сотрудников. Срочно всей компании в Bittrex24.
10: Корпоративный мессенджер номер 1 по данным рейтинга Comnews за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bittrex24.ru. 16+.
11: В кино с 28 мая.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая.
6: Категория 18+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Вторник и среда в плане погоды в Москве и области будут очень похожи. Анонсировали синоптики дожди до 14 тепла. Вообще, в целом вся неделя будет дождливой. Температура при этом в течение недели будет все время понижаться. Объявили, что если сегодня-завтра до плюс 14, то далее всего лишь плюс 11 градусов.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
4: В российской столице 10 часов утра. Как всегда в это время, Денис Лизин с новостями. Доброе утро.
2: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Купальный сезон в Анапе откроется 1 июня на всех территориях, где ликвидировали последствия ЧС с танкерами у Керченского пролива полтора года назад. Это официальный анонс для всех туристов от руководства города-курорта на Черноморье. Сейчас там, сообщается, заканчивается подготовка и галечных, и песчаных пляжей к приему отдыхающих отпускников, туристов. И также на все песчаные пляжи от Анапы в сторону Крыма везут сейчас чистый песок. Этот процесс продолжается. Напомню, что прошлого официального туристического и, главное, купального сезона там в принципе не было. После того, как еще перед тем летом Роспотребнадзор признал непригодными сразу 141 пляж Анапы. Теперь же там повсеместно обновляют километры пляжной территории. В свою очередь, в Крыму купальный сезон стартует не с 1 июня, а с 15 числа. И там тоже на пляже, которые были загрязнены мазутом, в конце еще 24 года в результате крушения двух нефтетанкеров сейчас везут новый песок и новую гальку. Самолет «Байкал» прошел контрольный полет на аэродроме Уральского завода гражданской авиации. Вот тут сообщается, что все оборудование на нем, включая новый для этого легкого небольшого лайнера нашего двигатель, отработало в штатном режиме. Таким образом, теперь этот самолет может проходить дальнейшую сертификацию, ну а далее начнется его серийное производство. То есть, в общем-то, накануне был исторический момент по региональным авиаперевозкам, потому что легкий самолет «Байкал» разрабатывали, в принципе, как первую серьезную замену еще советскому Ан-2, кукурузнику легендарному. И новинка в том числе будет теперь решать задачи в сфере малой авиации, особенно в тех регионах, где инфраструктура аэропортов до сих пор развита слабо. И давайте еще отметим не слабость, а силу. И еще один исторический момент отметим. Подведем итоги первых соревнований, которые назвали Олимпиадой на стероидах, которые прошли в Лас-Вегасе в США, и итоги которых для легального спорта на самом деле получились очень даже приятные. Да, участникам этого спортивного действа легально можно было использовать препараты, запрещенные в профессиональном спорте. Это первый момент.

0: Да, в соревнованиях этих участвовали сразу 42 гражданина самых разных стран в плавании, в легкой и в тяжелой атлетике. И да, большинство из них действительно принимают вещества, повышающие результаты. А насколько же повышают? При всем при этом такие атлеты смогли в итоге побить только один мировой рекорд. Один. Его установил греческий пловец, который проплыл 50 метров вольным стилем за 20,81 секунды, что на 7 сотых быстрее легального рекорда по плаванию на той же 50-метровке. Собственно, все. Причем результат этого пловца на допинге, естественно, не признают в спортивных организациях, но еще и потому, что ради ускорения этот человек на Олимпиаде на стероидах плыл в полиуретановом костюме.
1: Если
0: было, да, запрещено на официальных соревнованиях, и все равно еле-еле побил. Ну и поскольку все эти состязания заранее именовали все-таки как спортивное шоу, единственная, в общем-то, реальная радость для участников оказалась в том, что за все победы там демпингистам заплатили по 250 тысяч долларов, а вот этому пловцу из Греции за единственный, но неофициальный при этом мировой рекорд дали еще бонус в 1 миллион.
1: А он такой говорит, что не занесут в официальные куда-то источники, нигде не зафиксируют. Заберите свой миллион, я здесь не ради этого.
0: Полиуретановый костюмчик ценой в миллион долларов.
2: На тебе б шикарно смотрелся, Денис. Приходи так на новости.
3: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: Всем огромный привет, друзья, здравствуйте. Продолжается утро на Семи Холмах, и это будет необычный час. Да, как всегда, много лучшей и любимой музыки, но еще и гости. У нас тут скоро конкурс короткометражного кино МХТ имени Чехова состоится, прямо вот буквально вот-вот-вот на днях.
4: Да, но его можете заходить в соцсети наши, чтобы посмотреть, в каких костюмчиках придут наши гости, уж если мы об этом заговорили. Идем делать кофе, да, нашим гостям, и готовиться.
2: Ну, я их только представлю, да. Дмитрий Горевой, оператор-постановщик и член как раз-таки экспертного совета конкурса, и Александра Хопс, режиссер, монтажер, и, кстати, она номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. Так что встречаем наших гостей уже через пару минут.

0: Одинцова.
1: Друзья, доброе утро. Это «Утро на семи холмах». И, как мы обещали, у нас в студии гости. Целых два. Сразу гости. Александра Хопс, режиссер, монтажер, сценарист, номинант первого конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. И Дмитрий Горевой, оператор-постановщик, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова. И вот как раз мы с вами и об этом поговорим, и о творчестве. Вы же творческие личности. И о чем-то еще наверняка. С добрым утром, здравствуйте.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
1: Дмитрий уже нам за эфиром сказал, мол, 10 июня все это стартует. Дим, вкратце, что это будет вообще?
4: Это будет, собственно, вечер, посвященный фестивалю прекрасному, созданному театром МХТ и Константином Юрьевичем Хабенским, угу, и всей командой прекрасной. Угу. И будет награждение, собственно, всех тех, кто участвовал в этом фестивале.
1: Какой главный приз?
3: Я могу ответить, какой был приз в первый год создания.
2: Вы участвовали, правильно я понимаю?
3: Да, я участник-номинант. У нас было 10 участников, кого отобрали. Угу. Всех наградили короткими метрами, такие линейки по 75 сантиметров было, были. И
1: щедро.
3: Главным призом была съемка короткометражного фильма с артистами МХТ.
1: Ух ты!
3: Вот, победила Ирина Прохорова. Она снимала короткометражку, которая снималась в Доме-музея Станиславского. Одну из ролей там играл Константин Юрьевич.
2: А как, собственно, сам конкурс повлиял на вашу карьеру, вот если Александра вас спрашивать?
3: Да честно, пока что... Нет, ну давайте скажем о том, что я уже здесь, я уже общаюсь с вами, как минимум вот так повлиял. Мы сегодня познакомились с Дмитрием, мы не были знакомы до сегодняшнего дня. Но на самом деле мне этот конкурс дал буст, потому что я принимала участие в победной работе вот этой короткометражной. Я уже работала там как не режиссер, как там, потому что Ира победила. Uh-huh. Я там работала как режиссер монтажа. Вот, я придумывала, как это будет снято, потому что это была однокадровая история, и мы это придумывали вместе с оператором-постановщиком Александром Гринаш и вот Ириной Прохоровой, режиссером-постановщиком.
1: Саша, что такое однокадровая?
3: Однокадровая? Вы смотрели фильм «Бёрдман»?
1: Да.
2: Да.
1: Вот. А то есть снято, без склейки?
3: Якобы, да, одним кадром. То есть это все единство времени.
1: Так, стойте, склейки все-таки есть?
4: В «Бёрдмане», я вам скажу, есть. А-а-а. А вот есть сериал, который вышел в прошлом году, это «Переходный возраст».
3: Угу. Да.
4: Рекомендую вам посмотреть английский сериал, там 4 серии, а вот там снято все однокадрово, без склеек, то есть это они несколько месяцев репетируют и потом снимают целым куском. Если вдруг кто-то, а там была такая история, когда один из актеров на там 38-й минуте он ошибся, имя перепутал.
1: И
4: все заново. Стоп, и понеслось все заново. А там у них переходы между локациями, выходы на улицу, пролеты через улицы коптером. Ну, то есть, ну...
2: Его прокляли потом, видимо.
4: Ну, наверное.
1: Слушайте, какое интересное начало. Друзья, Дмитрий Горевой, Александра Хопс сегодня у нас в гостях. Вернемся через пару минут после хорошей музыки.

0: Анна Молодцова.
1: Снова с добрым утром, друзья. Продолжаем утро на Семи Холмах. Наши гости в студии весь этот час. Дмитрий Горевой и Александр Хопс. Дмитрий, между прочим, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова, а Александра номинант первого конкурса. Ребят, что это такое вообще? Вот конкурс короткометражного кино. Вот я, на самом деле, вот впервые слышу об этом. Мы со Светой тоже конкурсы такие бывают. Что они дают? Для чего это?
2: На самом деле, это прекрасная возможность молодым режиссерам вот вообще сделать, попробовать, как испытать себя, испытать какой-то свой творческий путь и свои какие-то желания воплотить, потому что действительно это шикарная возможность, потому что победитель получает, помимо самого главного, это снять свой фильм, да, это еще и поработать с большими профессиональными артистами театра МХАТ. И там нет никаких ограничений с точки зрения того, что ты можешь выбрать из всей вот этой шикарной плеяды артистов всех, кто тебе нужен, и с ними поработать. И...
1: То есть вы выигрываете, когда вы приходите и говорите, я хочу, чтобы у меня в кадре был этот человек, этот и этот, да?
2: Да, конечно, конечно. Это, я считаю, что это шикарная возможность, потому что очень много ребят, кто снимают свои короткометражные фильмы, они... бегают, пытаются достать какие-то контакты того или иного артиста, и порой это не получается. А тут, пожалуйста, держи. Также предоставляется сценарий, что тоже это огромное везение, потому что, в принципе, тебе все дают. На, держи, снимай. Ну, то есть, ну, естественно, это только тот, кто побеждает в конкурсе. Ну, как бы, это, мне кажется, прекрасная возможность.
3: Классический вопрос задам. Кто в жюри конкурса?
2: В жюри конкурса режиссеры, операторы, продюсеры, то есть люди, которые уже, ну, как бы давно работают в индустрии, вот, собственно, вот отсматривают работы. На данный момент вот я тоже отсмотрел 41 работу и скажу даже два раза. То есть потому что вот мне хотелось испытать вот эти какие-то эмоции, не первые которые, а вот я посмотрел в один вечер, потом в следующий вечер.
1: Зрелое мнение.
2: Как-то да, вот с этим, как говорится, переспать, с этим ощущением вот от той или иной работы.
3: А сколько заявок в среднем подается на конкурс?
4: Ну, я, например, не знаю, как сейчас, но в первый год существования фестиваля было больше 600. Но вот шорт-лист в день показа, то есть отбирается всего 10 работ.

0: финал. Вот, но я бы хотела от себя добавить, Митика, наверное, с актерской стороны сказала, вот вам вся труппа МХТ, МХАТа предоставляется на выбор, но я, наверное, как режиссер хотела бы сказать, что в момент, когда я участвовала, я была еще таким зеленым студентом, и для меня, наверное, было ценно, что вот это был реальный шанс, как молодому режиссеру студенту тебе дают именно режиссерский буст, проявить свои режиссерские навыки, потому что тебе дают... Вот тебе продюсеры, вот тебе операторы, вот тебе локации, мы тебе все дадим. Давай, покажи, потому что это частая история. Ой, ну я же бедный студент, а где мне вот взять эту технику? Конечно, у вас техника крутая, конечно, у вас сценаристы крутые, у вас там те-то крутые. Ну вот, вот тебе все, покажи свои режиссерские навыки, режиссерские скиллы. То есть потому что МХТ берет на себя всю организацию, продвижение, и далее этот фильм уже публикуется, ездит по фестивалям. Режиссеру надо быть только режиссером.
1: Чудесная история. Друзья, вернемся к нашему разговору через пару минут. Хорошая музыка впереди на Радио 7.

0: Реклама.
1: Друзья, я Константин Хабенский, и 2 июня в Зеленом театре ВДНХ состоится благотворительный концерт «Волшебная симфония в парке и 8000 свечей» от проекта «Люмисфера». Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь подопечным фонда Хабенского, которому в этом году исполняется 18 лет. Приходите и начните лето с доброго дела. Билеты на lumisfera.show 6+.
2: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 128-770-040-3040. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
3: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show.

0: Дом.ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.

0: Кравцова.
1: С добрым утром, друзья! По-прежнему в нашей студии наши замечательные гости Дмитрий Горевой и Александра Хопс. И мы говорим о конкурсе короткометражного кино МХТ имени Чехова.
2: Доброе утро, ребят. Доброе утро. Тема этого года – Барто «120 секунд детства». Вопрос номер один у меня возникает. Как снять что-то значимое за 2 минуты? Вот на ваш взгляд.
1: 120 секунд, да.
2: Вот как вложить?
3: Я думаю, нет никакого туториала или какого-то пошагового плана, как сделать что-то гениальное, не только в 120 секунд, не только на такую тему. Вообще нет никакого туториала. Но мне кажется, что творчество рождается в ограничении, и вот каждый год конкурс МХТ, он как-то интересно ограничивает конкурсантов. То есть первый год это было 125 секунд, потому что это было в честь 125-летия театра. В следующий год тоже было следующее ограничение. И мне кажется, что когда мы в таких рамках, это интересная в первую очередь задача. То есть не проявить какой-то план. Ну вот мы знаем, что кино полнометражное, оно 120 минут, три акта, начало, середина, конец, завязка, кульминация, развязка. Как бы, а что? А вот 125 секунд, 120, 225. У тебя полный, опять-таки, полет фантазии, воля придумать другую структуру, сделать что угодно с этим. Мне кажется, что конкурс, он дает еще буст именно творческий в плане именно ограничения такого.
1: Угу. А вы снимали полнометражное кино, Александра?
3: Да.
1: А тяжело перестроиться с короткого метра вот на полный?
3: Ну, просто это тяжелее по срокам съемок. Чтобы снять 125 секунд, тебе нужна хотя бы там одна смена.
1: Угу.
3: Хотя я свою короткометражку для конкурса в 125 секунд первую снимала две смены. Но полнометражный фильм явно за две смены как бы не снять.
1: То есть вопрос только в сменах?
3: Нет,
1: а подход, ощущения?
3: Нет, безусловно, в моральном подходе. То есть ты как режиссер, ты держишь в голове какой-то контуитет, по которому герой играет. Потому что первая смена, ты снимаешь, актер зашел в помещение, а продолжение, как он выходит из помещения, ты снимаешь через 20 дней.
1: Mm.
3: И тебе нужно держать в голове, как актер, так, в какой он был кондиции, в каком он был настроении. Я не говорю там про там, одежду, костюмы и так далее. Это все задача скрипт-супервайзера. Но именно с режиссерской стороны ты должен держать человека вот в задаче, его кондиции, его как бы в том, что он должен играть. Потому что это не задача актера, как бы помните это. Вот, поэтому разница, наверное, вот такая.
2: А что касается, еще раз верну нас к названию, лично для вас, почему, как думаете, вот было выбрано такое направление, почему выбрано Барто?
4: Знаете, мне кажется, что сейчас это невероятно нужно и трогательно, потому что Агния Львовна, она писала детские стихи, и она была невероятно связана с детьми. Вообще, вы знаете, что она была вашей коллегой в послевоенное время и занималась поиском родных, и в ней есть вот этот свет, в ней есть вот это вот тепло какое-то, и ну, по крайней мере, для меня это вот всегда было в ее стихах и в ее фигуре, в ее персоне. И сказать, почему это было выбрано, наверное, мне сложно, но во мне это очень отзывается. То есть и во всех работах, которые я посмотрел, везде где-то больше, где-то меньше, но это очень чувствуется.
1: Ну тогда, Дмитрий, от вас отрывок стихотворения «Огни Львовны» и поедем дальше.
4: Спасибо.
2: Сможете прочитать?
1: Нет.
3: Дмитрий, а вы?
1: Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Танечка, не плачь. Вернемся через пару минут.

0: Кравцова.
1: Друзья, продолжается утро на Семи холмах. В студии по-прежнему мы со Светой и наши замечательные гости Дмитрий Горевой и Александр Хопс. И мы сегодня говорим о конкурсе короткометражного кино МХТ имени Чехова. И вот как раз хотели бы вас спросить, вот лично для вас что это? Вы уже рассказали, да, что это дает прекрасные шансы молодым режиссерам выразить себя и прочее. Дмитрий рассказал удивительную историю, что ты можешь как режиссер подойти и сказать, я хочу снимать этого актера, этого, и никто не имеет права отказаться, да? Так получается?
2: Ну, насколько я понимаю, у них нет вариантов.
1: Опять же, да. Но вот лично для вас что это?
2: Ну, для меня вообще удовольствие короткометражное кино. Естественно, если история во мне отзывается, если она мне нравится, если, ну, как бы, то я никогда не отказываюсь снимать короткометражное кино, потому что это про свободу, это про возможность что-то придумать, потому что ты не находишься в определенных рамках. Так или иначе, когда ты уже снимаешь полнометражное кино, сериалы, у тебя есть заказчики, продюсеры, и ты находишься в определенных рамках той или иной истории. А здесь этого нету. И это потрясающе.
1: А есть в этом отдельное удовольствие? Потому что, ну вот, Александра сказала, вот там смены, что-то все это растягивается во времени, а здесь фактически там за смену две вы раз и получаете готовый фильм. Это же отдельное удовольствие, правда?
2: Конечно,
1: отдельное. То есть отдельно. Вы не ждете?
2: Конечно.
3: Погодите, а сколько требуется времени, чтобы снять двухминутный фильм?
1: О!
3: В целом.
4: Ну вот на самом деле тоже зависит от концепции. То есть одно дело снять... Ну вот сейчас мы снимем про то, как мы сидим здесь в студии и разговариваем. Mm-hmm. Это займет, ну, полсмены, потому что одна локация, свет стоит, мы сидим.
3: Полсмены — это сколько по времени?
4: 6 часов. Ну то есть надо переодеть, снять, выставиться, разные ракурсы поснимать и смонтировать. Конец. Ну, mm-hmm. то есть подготовка, согласовать, время состыковать, ну месяц это займет. А есть другая история. То есть это не так, как вы сказали,

0: сказали, что быстренько сняли и быстренько смонтировали, вот
1: это
0: получили.
1: Это так кажется.
0: Да, действительно, это не так. Потому что можно снять, например, у нас наша история, которую мы снимали на первый год конкурса, мы снимали ее две смены, потому что она была с хай-концем. Там была волшебная дверь, там люди перемешались в пространстве. Естественно, это занимало две съемки, две смены, две локации разные. Вот. Но также иногда есть какие-то концептуальные фильмы, допустим, с фантастикой, где нужна графика. И графика не делается быстро, а если это студенты, они делают это по дружбе. И это, естественно, тоже занимает время. А есть еще цветокоррекция, а есть еще переозвучивание. И то есть хронометраж не коррелируется со временем, которое тратится на постпродакшн. Но я бы вообще хотела вернуться к теме того, что вообще такое короткометражное кино, зачем оно нужно. Мне кажется, что это отличный полет именно для эксперимента со всех сторон. То есть для режиссера это отличный способ придумать какую-то концепцию безумную, на которую никто не даст денег в полнометражном кино и скажет, что за бред, что за чушь. А тут, ну вот, дома сними эту концепцию, как-нибудь очень просто соберись с друзьями, сними ее, докажи всем, что это работает. Как и делает один американский режиссер, который снимает хорроры. По такому принципу он снимает короткометражки и потом показывает, это залетает в соцсети, и дальше он снял полнометражный фильм, который называется «И гаснет свет», который был снят вот по такой короткометражной концепции. А для артистов, мне кажется, это классная история, что вот у них есть кино, например, какой-то устоявшийся амплуа. Вот они играют только вот конвенциональных красоток, ну, допустим. А тут приходит к ним молодой режиссер и говорит, слушай, у меня вон там под лавочкой лежит вот очень странного вида женщина. Хочешь ее сыграть? И вот внезапно эта актриса, которая уже устала играть этих всех красивых там силиконовых девочек, говорит, давай. И для нее это вот шанс попробовать себя в чем-то новом, поэкспериментировать над собой в актерском ключе, и при этом как бы не рисковать, что она не будет там, это там, миллион смен мучиться, ну как бы если ей это не по душе, ей это не нравится. То есть этот эксперимент короткометражный, он выгоден для всех сторон, именно в творческом плане.
2: Я правильно понимаю, что от зрителя тоже сейчас есть запрос на короткий метр? У нас клиповое мышление у всех, мы стараемся быстрее жить, верно ведь?
0: Ну, есть такой запрос, наверное, в контексте нового направления, это называется мини-драмы, вертикальные мини-драмы, они распространяются сейчас в соцсетях, но есть и создаются новые платформы, где, которые делают прям отдельные разделы на телефонах. Концепция такая, пока я еду в лифте, я могу посмотреть одну серию. Одна серия идет плюс-минус одну минуту. И там обязательно за одну минуту должен быть сюжетный поворот. Можно ли это назвать таким же коротким метром? Ну, нет, потому что это все-таки мини-сериал. Одна серия, одну серию — это... Есть задача заставить зрителя перелистнуть, свайпнуть. То есть это вот совмещение короткого метра и совмещение сериалов, всех этих коротких видео в соцсетях, клиповых. Вот такое вот сейчас новое направление, которое только набирает обороты.
1: Вот так, друзья, видите, стоим с вами просто буквально в начале какой-то новой очень интересной истории. Александр, спасибо большое. Друзья, мы вернемся через пару минут и будем финализировать наш замечательный разговор с нашими гостями.

0: Ну что, друзья, час, как всегда, пролетел мгновенно, потому что гости замечательные. Дмитрий Горевой, Александр Хопс сегодня с нами. Мы говорим о конкурсе короткометражного кино МХТ имени Чехова.
1: Ребят, еще раз доброе утро. И, наверное, один из ключевых вопросов. Вот что дальше и как нам со слушателями нашими следить за конкурсом? Куда идти, где смотреть?
0: Да, где смотреть?
2: Конкурс со своей стороны поддерживает не только победителя, да, и дает ему весь там буст съемочный, но он поддерживает всех вот этих 10 финалистов, помогает тем, что эти работы в итоге выкладываются на каких-то онлайн-платформах, с которыми сотрудничает конкурс. Но где конкретно это можно посмотреть, это все, естественно, можно узнать через соцсети самого конкурса. Вот.
3: Или на сайте Московского художественного театра.
2: Да, потому что это здорово, что они поддерживают не только вот кто победил, тот молодец, но и тех, кто вот именно поучаствовали в этом вот и добрался до финала, вот эти 10 работ, потому что творчество становится творчеством, когда у него есть зритель, слушатель, читатель, и это классно, что у участников не просто они сняли, и вот эти 10 человек в зале посидели, посмотрели эти короткометражные фильмы, но и может увидеть любой зритель, любой слушатель, который сейчас услышал, узнал про этот конкурс, может сейчас зайти посмотреть работы прошлых лет.
0: То есть 10 июня у вас состоится финал, да, фактически, да, вы будете определять победителя, и уже потом все это выгрузится на платформы, где мы, собственно, все можем все это посмотреть, да?
3: Да, так точно.
1: А что пожелаете в целом участникам конкурса?
3: Я пожелаю обязательно продолжать снимать, никогда постараться в своей жизни и творческом пути не отказываться от короткометражного кино. И даже если сейчас они не победят, это не значит, что у них что-то там не сложилось, не получилось. Это, наоборот, должно придавать мотивацию дальше, дальше, дальше снимать, потому что действительно, как уже сказали, я думаю, что за этим будущее, за короткометражным кино, потому что сейчас интернет...
0: Веяние времени такое.
3: Да, интернет наполнен вот этими коротенькими видео, порой такими бессмысленными, а все-таки в этом формате есть какая-то мысль, есть какой-то посыл, и это здорово, и дай бог, чтобы этого было больше.
0: Какая прекрасная речь. Александра, что-то дополните?
2: Нет, хочется только добавить, чтобы действительно все эти участники продолжали участвовать, потому что я даже знаю случаи, когда есть уже большие мастера, режиссеры, сценаристы, которые уже давно работают в большом кино, но тем не менее они все равно приходят и принимают участие в каких-то вот таких короткометражных конкурсах, потому что, опять же, это классная возможность для простора творчества и эксперимента. И вот это прекрасно, что есть возможность где-то попробовать себя в чем-то новом, проэкспериментировать.
1: Спасибо
0: большое. Опять же, видите, для нас что-то новое. То есть мы даже не могли предположить, что есть целый конкурс короткометражного кино, что люди очень интересуются, и что, собственно, в этом направлении кинематограф сейчас, как вы, Дмитрий, сказали, и движется. Спасибо вам огромное. Друзья, с нами были Дмитрий Горевой, оператор-постановщик, член экспертного совета конкурса короткометражного кино МХТ имени Чехова, и Александр Хопс, режиссер, монтажер, сценарист, номинант, между прочим, первого конкурса короткометражного кино. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам.
0: Конкурс финал 10 июня, а потом будем следить за соцсетями и смотреть на победителей и конкурсные работы. Спасибо огромное.
2: Спасибо. Спасибо.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Вторник и среда в плане погоды в Москве и области будут очень похожи. Анонсировали синоптики дожди, до 14 тепла. Вообще, в целом вся неделя будет дождливой. Температура при этом в течение недели будет все время понижаться. Объявили, что если сегодня-завтра до плюс 14, то далее всего лишь плюс 11 градусов.
2: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
1: Еще раз всех приветствую. Окончательный уход из России банковских карт Visa и MasterCard будет плавным, и все, у кого они до сих пор есть еще на руках, спокойно перейдут к использованию отечественных карт МИР. Вот так финансовые эксперты прокомментировали официальную инициативу, которую накануне озвучили уже в Центробанке, что все карты Visa и MasterCard должны уйти с российского рынка, потому что по факту не выполняют функционал, который когда-то обеспечивали. Ну, потому что большинство таких карточек работают сверх срока годности, это делает их использование в том числе небезопасным. Ну и к тому же финансовый важный момент. Национальная система платежных карт в России несет неоправданные издержки на техническую поддержку работы таких банковских карточек. В России упростили порядок отстранения от управления транспортным тех, кто в пьяном виде. Это потому, что президент подписал закон, который сокращает количество процессуальных документов ГАИ при освидетельствовании граждан на состояние алкоопьянения. Вот если до сих пор автоинспекторы при отстранении такого водителя от управления авто заполняли от 3 до 5 документов, вот по новому закону сведения можно будет вносить в сам акт медосвидетельствования, в постановление по делу или в иные процессуальные документы, и новые правила при этом распространяются еще и на процедуру задержания автомобиля. Там все стало по бумагам тоже меньше и проще. Запись об этом сотрудники ГАИ могут теперь делать прямо в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела. В правительстве за несколько дней до ЕГЭ и до старта лета уже прошло совещание по готовности к приемной кампании следующего учебного года, и власти тут объявили, что в предстоящую приемную кампанию в вузах и колледжах по всем регионам для абитуриентов будет доступно более 1,5 миллионов бюджетных мест. Если конкретно, то около 900 тысяч бюджетных мест на программах среднего профобразования, чуть больше 600 тысяч мест в университетах. Наибольшее количество бюджетников ожидают в новом сезоне на инженерные и технические специальности. И одновременно важный нюанс. В предстоящем учебном году Миноборнауки сокращает количество платных мест в вузах сразу на 47 тысяч по 40 направлениям. Больше всего сокращения коснутся юристов, управленцев, экономистов. Добавлю, что прием документов от выпускников в учебные заведения по России начнется с 20 июня. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Ка-чинг.
1: Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же «на весь срок».
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
5: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
6: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
7: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91 километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
8: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
10: Хочу

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
2: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
1: Чистота вод Байкала и северное сияние.
2: Пейзажи Алтая и морские курорты Кавказа.
1: Семейный отдых, экотуры, вся палитра приключений.
2: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги. Авторские экскурсии и развлечения.
1: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
2: Телефон 933-55-33.
1: Содис.ру.
3: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные», «Приключения и предательство», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
0: Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: 107. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В центре Зотов работает выставка «Дом 21». Это путешествие по квартирам-мастерским дома на Мясницкой, 21, где 100 лет назад жили и работали ключевые художники русского авангарда. Александр Родченко, Варвара Степанова, Надежда Удальцова, Вера Хлебникова, Владимир Фаворский и его ученики. Всего в экспозиции больше 200 работ из крупнейших музеев и частных собраний, а сами пространства оформлены как двор, подъезд и 5 разных квартир с собственной атмосферой, звуками и даже запахами. Проходя от одной квартиры к другой, зритель сталкивается с разными состояниями дома. Это пространство, где единомышленники встречались и вели жаркие споры о новом и старом искусстве. На сцене Ленкома его визитная карточка, спектакль Марка Захарова «Юнона и Авось». Впервые его сыграли в далеком 81-м году, и в одночасье постановка стала культовой. И по сей день рок-оперу называют самой пронзительной историей любви на отечественной сцене, гимн

0: нам верности, мужеству и отваге. В основе сюжета – реальная история из начала XIX века. «Юнона и Авось» – название кораблей графа Николая Рязанова, главного героя оперы. Он отправляется с экспедиции в Калифорнию, где встречает юную испанскую аристократку Кончиту, дочь коменданта Сан-Франциско. Несмотря на разницу в возрасте и культурные барьеры, между ними вспыхивает страстная любовь. Теперь Рязанову нужно вернуться в Россию, чтобы получить разрешение на брак. Но неизвестно, сможет ли он пройти такой путь и вернуться назад невредимым. Начало в 7 часов вечера.
1: Радио 7.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП/ЮЭ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107 о погоде.
1: В столице в эти минуты 13 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду, слабый дождь начнется около 2 часов дня. Ночью в Москве плюс 8, плюс 9 максимум.
0: В Москве 12 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Власти пока не приняли решение по запрету полетов малой авиации. Вопрос обсуждают Минтранс, Росавиация и Минобороны. Об этом пишет Коммерсант. Накануне Ассоциация владельцев воздушных судов и пилотов сообщила, что с 1 июня из-за атак беспилотников в Подмосковье запрещены полеты гражданских воздушных судов на высотах до 5000 метров. Сроки действия запрета не приводились. Сообщалось, что запрет не будет распространяться на регулярные чартерные рейсы, санитарную авиацию и авиаработа по госконтракту. Отмечалось, что мера может затронуть до 1000 пилотов и несколько десятков летных школ и аэроклубов, которым будет грозить банкротство. Коммерсант сообщил о снижении продаж энергетиков в России. В январе-марте объем их реализации в натуральном выражении уменьшился на 7%. При этом производство сократилось почти на 15%. Эксперты отрасли отмечают, что падение связано с запретом на продажу продукции несовершеннолетним и ростом акцизов на сахаросодержащие напитки. В частности, в Балтике сообщили, что продажи энергетиков на рынке в первом квартале сократились на 6,5%, отметив, что это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. Сегодня в России завершается учебный год. В школах страны звенят последние звонки. Эту дату определило Минпросвещение. Выпускные вечера состоятся 27 июня. Экзамены для выпускников начнутся не раньше 1 июня. В этом году торжественные линейки изменятся. Теперь их откроют церемонией поднятия государственного флага и исполнением гимна России. В программу включат чествование многодетных семей, а также выступления родителей, в том числе участников специальной военной операции и обладателей госнаград. В ряде регионов сегодня введены ограничения на продажу алкоголя. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Дмитровского шоссе до Путилковского. Здесь потеряете около часа. Сложности на третьем транспортном на внешней от Митьковского тоннеля до Новой Башиловки. Медленно едет шоссе энтузиастов от Леоновского шоссе до пешеходного перехода. Удачи на дорогах и отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи холмах.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Я сначала хочу напомнить. Россияне тут на медне сдали рекордное количество мелочи. Так вот, хотим спросить у наших слушателей, что в их доме копится в промышленных масштабах?
1: А у нас очень много музыки накопилось. Лучшей, любимой, вашей. Поделимся с удовольствием. А еще для вас гороскоп, синематека и, разумеется, игры, призы и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
4: Готово.
3: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
5: Господин юрист, написано же на весь срок.
3: А что под звездочкой?
5: Ничего, это для всех. На весь срок.
3: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
6: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
7: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
8: А это мы еще посмотрим, папа.
9: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+. Хочу.

0: Поставщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: Только на Радио 7. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Так, народ, я устал платить за кучу подписок.
4: Андрей Викторович, а как же CRM? Задачи, звонки, чаты?
3: Все отключаю, экономим.
4: Может, перейдем на Bittrex 24? Там все комплектом.
3: Комплектом?
4: Да, больше 10 инструментов, дешевле, чем по отдельности, и не нужно между собой интегрировать.
3: О, народ, регистрируемся в Bittrex'е.
5: Bittrex 24 помогает бизнесу работать. Подробности на Bittrex24.ru. 16+.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Радио 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 13 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду, слабый дождь начнется около 2 часов дня. Ночью в Москве плюс 8, плюс 9 максимум.
0: В Москве 13 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. В Госдуме предложили разрешить гражданам регистрироваться в апартаментах. Законопроект внесла на рассмотрение группа депутатов фракции КПРФ. Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания и регистрации, сохранив при этом требования на соответствие помещений проектной документации. Одновременно из-под действия норм предлагается вывести гостиничные номера. Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство нарушает конституционные права граждан на свободу передвижения и выбор места жительства. В России разработают ГОСТы на рационы школьного питания. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Ожидается, что новые ГОСТ-стандарты позволят сделать меню сбалансированным и будут учитывать индивидуальные особенности здоровья каждого ребенка. Депутат подчеркнул, что на российском рынке есть производители, выпускающие именно такую продукцию. Причем речь идет как о готовом питании, так и о сырье для его приготовления. Шедевр Айвазовского «Девятый вал» впервые отреставрируют. Как сообщили в Русском музее, до сих пор специалисты проводили лишь локальные консервационные мероприятия, в частности, укрепление красочного слоя и небольшие тонировки. Однако состояние грунта и красочного слоя картины ухудшается. По этому случаю сегодня пройдет реставрационный совет. Само решение о реставрации было принято в преддверии масштабной выставки Ивана Айвазовского, которая пройдет в октябре этого года. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Как минимум полчаса потеряете на Щелковском шоссе, над границей Щелковского района до поворота на поселок Восточный. Проспект Мира медленно едет от улицы Бориса Галушкина до Трифоновской улицы. И на Московской кольцевой затор на внешней стороне от Дмитровского шоссе до Путилковского. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха, когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-musical.ru.
7: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, УГРН, ИП 326-774-626-879.
8: 18+.
9: Загадочный, роскошный, дивный Восток.
10: Прислушайтесь. Бодрум, Белек, Кемер, Даламан.
11: Это золото песчаных пляжей, шорох прибоя и томный аромат специй.
10: Именно такой, удивительный и чарующий, вы запомните турецкую ривьеру.
11: Престижные отели 5 звезд, сьюты и виллы с персональным бассейном, индивидуальные экскурсии, аренда бизнес-джета, вертолета и яхты.
10: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
11: Содис.ру.
12: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
13: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
14: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
15: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, который вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
16: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох. Меняются поколения, события, мода. Неизменным остается место действия. Железнодорожный вокзал. 31 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на mhat.ru. 16+.
17: Радио 7.
18: На семи холмах.
17: 104,7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Я сначала хочу напомнить. Россияне тут на медне сдали рекордное количество мелочи. Так вот, хотим спросить у наших слушателей, что в их доме копится в промышленных масштабах.
1: А у нас очень много музыки накопилось. Лучшие, любимые, ваши.

0: Пашей поделимся с удовольствием, а еще для вас гороскоп, синематека и, разумеется, игры, призы и подарки.
1: Утро на семи холмах.
2: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие.

0: бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. Семь песен непрерывно, только на радио 7. Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Кино с 28 мая.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. В кино с 28 мая. Категория 18+.
8: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
9: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
8: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107.7. О погоде.
1: В городе 8 минуты 14.15 с плюсом, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Местами слабый дождь, он продолжится до конца вечера. Ночью в Москве 8-9 с плюсом.
0: В Москве 14 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Иран анонсировал подорожание нефти до $200 после очередной атаки США. Пока Белый дом продолжает свои военные авантюры на Ближнем Востоке, соглашение достигнуто не будет, заявил официальный представитель Центрального штаба вооруженных сил Ирана. Очередные удары, на этот раз по югу Ирана, США нанесли ночью. Нефть марки Brent на этом фоне сейчас стоит в районе $100 за баррель. Добавлю, что в последние дни переговоры Ирана и США активизировались. Стороны готовят финальное соглашение, которое продлит перемирие на 60 дней. Штрафы до 100 тысяч рублей за продажу бензина детям могут ввести в Подмосковье. Соответствующий законопроект рассмотрит Мособлдума в ходе ближайшего заседания. Инициатива направлена на профилактику ДТП с участием спортивной мототехники, включая питбайки и квадроциклы. Запрет на продажу горюче-смазочных материалов детям, как ожидается, начнет действовать с 1 сентября текущего года. 28 и 29 мая станут самыми холодными днями в Москве на этой неделе. Об этом сообщил руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, в эти дни температура ночью будет составлять от 5 до 8 градусов, а днем от 10 до 13 градусов. При этом в субботу, 30 мая, воздух прогреется до 15 с плюсом, но это максимально возможная температура. Что касается осадков, то они будут практически ежедневными, но назвать их сильными нельзя. Дожди будут небольшими и по большей части кратковременными. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Белой дачи до Носовикинского шоссе. Здесь потеряете 40 минут. На третьем транспортном затор на внутренней стороне от Шмидтовского проезда до Шереметьевской улицы. Медленно едет Носовиха от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Здесь потеряете около часа. Удачи на дорогах и отличного настроения в компании «Радио 7» на Семи Холмах.
0: Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радиохаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
4: Натуци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современный интерьер». Угран 128 770 040 30 40. Москва, Шлифихинская, набережная, дом 34.

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

означает вам музыкальное свидание. Семь песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. I'm walking away.

0: песен непрерывно. Только на Радио 7. Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь!

0: Информация на сайте a7.ru.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 107.7. О погоде.
1: В городе 8 минуты 14.15 с плюсом, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Местами слабый дождь. Он продолжится до конца вечера. Ночью в Москве 8-9 с плюсом.
0: В Москве 15 часов. Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Владимир Путин подписал закон об увеличении лимита сверхурочной работы. Ее предельная продолжительность в год составит 240 часов вместо 120, при условии, что это предусмотрено коллективным договором. Документ также определяет категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год. Также перечислены категории населения, которые допускается привлекать к сверхурочному труду только с их письменного согласия. Как говорится в законе, сверхурочную работу за первые два часа оплачивают не менее чем в полуторном размере. За последние

0: работающие часы в двойном размере. Мошенники начали продавать несуществующие экскурсии. Аферисты активно создают фейковые туристические чаты в Telegram, где представляются такими же путешественниками или гидами, предлагая совместные экскурсии, а после получения предоплаты исчезают. В МВД предупреждают, что основные признаки обмана – требование внести полную предоплату, отказ от предоставления чека, предложение суперскидок. Информацию о туроператорах и гидах можно проверить через единый федеральный реестр на сайте Минэкономразвития. В Китае представили гуманоидного робота «Луна». Он создавался для коммерческого использования, например, для работы в торговых центрах, промоутером или гидом. Отмечается способность 160-сантиметрового робота обучаться движениям по видео. Также производитель заявляет о поддержке синхронной работы сразу нескольких андроидов в одной системе. Компания LimX уже открыла предзаказ на приобретение робота и пообещала скидку первым 100 покупателям. В Китае его стоимость варьируется от 38 до 43 тысяч долларов. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное, 5 баллов сохраняются, сообщает сервис Яндекс.Карты. Тормозит Носовиха от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Здесь потеряете 40 минут. Затор на полчаса в центре, на Садовом, на Внешней, от Верхней Сыромятнической улицы до Краснопролетарской улицы. Медленно едет проспект Мира, от улицы Космонавтов до Трифоновской улицы. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7. Музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же «на весь срок».
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
5: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
6: А это мы еще посмотрим, папа.
7: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
8: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
9: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
10: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
11: Хороший отдых, как костюм, сшитый на заказ, учитывает все ваши вкусы и предпочтения.
12: Компания «Содис» открывает мир неограниченных возможностей. Проявите индивидуальность, выбирайте то, что нравится именно вам. Остановиться в роскошном отеле, арендовать яхту, бизнес-джет, замок или целый остров – легко.
11: Всеми нюансами вашего отдыха займется персональный менеджер.
12: «Содис» – индивидуальные туры для взыскательных клиентов. 933-50.

0: 65 33. Sodis.ru.
1: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Я же Капарона. Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104,7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
4: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
5: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
6: Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru.
7: 16+.
4: Радио 7.
8: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
3: Ура! Премия!
4: И мне пришла!
3: И мне!
5: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть.
4: О, да!
6: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В городе 8 минут 14.15 с плюсом, облачно, с прояснениями. Ветер северо-западный 5-6 метров в секунду. Местами слабый дождь, он продолжится до конца вечера. Ночью в Москве 8-9 с плюсом.

0: Новости с Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. В Госдуме предложили ввести жилищные сертификаты для студентов-очников из малообеспеченных семей. Такая мера позволит частично компенсировать расходы на аренду жилья во время учебы. Деньги предлагают перечислять напрямую арендодателю при наличии официального договора найма. По словам авторов инициативы, если такой механизм не появится, то вузы следует обязать субсидировать аренду для своих студентов. «Коммерсант» сообщил о снижении продаж энергетиков в России в январе-марте. Объем их реализации в натуральном выражении уменьшился на 7%. При этом производство сократилось почти на 15%. Эксперты отрасли отмечают, что падение связано с запретом на продажу продукции несовершеннолетним и ростом акцизов на сахаросодержащие напитки. В частности, в Балтике сообщили, что продажи энергетиков на рынке в первом квартале сократились на 6,5%, отметив, что это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. В Москве с 1 июня стартует самый масштабный летний сезон городского проекта «Мой спортивный район». Москвичи и гости столицы смогут бесплатно тренироваться на свежем воздухе более чем на 140 площадках. Во дворах, парках, на ВДНХ, в Лужниках и даже на крышах районных центров. В летнем сезоне будут доступны занятия по 13 видам спорта. Чтобы присоединиться к тренировке, нужно выбрать удобную площадку, дату и время на сайте проекта «мойспортрайон.рф» и пройти регистрацию. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Дмитровского шоссе до Путилковского. На третьем транспортном затор на внутренней стороне на Шмидтовского проезда до Шереметьевской улицы. Медленно едет на Савиха от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на радио 7. Реклама.
2: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
3: Готово.
2: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
4: Господин юрист, написано же на весь срок.
2: А что под звездочкой?
4: Ничего, это для всех. На весь срок.
2: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
5: ФСК. 11,6% годовых для всех на весь срок.
6: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.
7: Будни стали слишком длинными? Сделайте паузу. В Конаково «Ривер Клаб» минус 50% при бронировании от 3 ночей в будние дни. Всего 3 дня, и вы уже другой человек. Конаково Ривер Клаб. Счастливые будни начинаются здесь.

0: Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Готовы ли вы, покупатель, взять квартиру, бизнес или премиум класса от ФСК в законную собственность под 11,6% годовых?
2: Готово.
1: Готовы ли вы, продавец, сохранить для моего клиента 11,6% годовых в течение всего периода выплат в болезни и в здравии рынка в...
3: Господин юрист, написано же «на весь срок».
1: А что под звездочкой?
3: Ничего, это для всех. На весь срок.
1: Ну, если для всех, я тоже с вами союз заключу.
0: ФСК.

11,6% годовых для всех на весь срок. ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца мая 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: В кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
3: Категория 18+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробно.

0: Подробная информация на сайте a7.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 13 градусов с плюсом, облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5-6 метров в секунду, местами возможен слабый дождь. Ночью 8-9, завтра также осадки, максимум 13 градусов. Что касается трафика, движение плотное 5 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на третьем транспортном на внутренний от Шмидтовского проезда до проспекта Мира, полчаса на Московской кольцевой на внутренний от Молодогвардейской улицы до Строгино, на Садовом на внешний затор от Высокоявского моста до Олимпийского проспекта.
2: В Москве 5 вечера. А вот и он, свежий, бодрый, отдохнувший Михаил Гудков и, как всегда, с новостями. Привет, Миша.
1: Привет, Олег. Всем вечер добрый. Александр Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей в России. Он также сохранит должность главы Российского союза промышленников и предпринимателей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Шохин встретился с Владимиром Путиным и предложил реформировать институт уполномоченного по правам предпринимателя, использовать залог в качестве обеспечительной меры – а также применять средства радиоэлектронной борьбы и лазеры для защиты предприятий от ударов беспилотников. Напомню, с 2012 по 2022 должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После второго срока на этом посту он ушел в отставку. С тех пор должность вакантна. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о 10-летнем сроке давности по приватизационным спорам. По истечении указанного срока суд сможет отказывать в иске об истребовании незаконно приватизированного имущества. Новые положения будут распространяться и на требования, сроки предъявления которых возникли до вступления закона в силу, но если судебные решения не вступили в законную силу. В то же время из-под действия нормы вывели случаи, касаемого религиозного имущества, передаваемого религиозным организациям. В России телефонные мошенники стали чаще выбирать своей целью самозанятых. Об этом пишет российская газета. Как сообщил депутат Антон Немкин, аферисты звонят своим жертвам, представляясь сотрудниками налоговой службы, и сообщают о якобы выявленных несоответствиях доходов за прошлый год. Они запугивают человека штрафами, блокировкой счетов или дополнительными проверками. Расчет строится на том, что тема налогов традиционно вызывает у людей тревогу и желание как можно быстрее урегулировать ситуацию.

0: представила свой первый полностью электрический автомобиль «Луччи». Он получил 4 электромотора, по одному на каждое колесо. В сумме они развивают около 1050 лошадиных сил. До 100 км в час машина разгоняется примерно за 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 310 км в час. На одном заряде автомобиль может проехать примерно до 530 км. Стоит новинка чуть больше полумиллиона евро. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Вот знаете, уже сколько лет прошло со школьной скамьи, а каждый раз, когда вспоминаю, какой сегодня день недели, то в голове всплывает картинка школьного дневника. Да, вот и сегодня, получается, смотрим на левую страничку и видим там вторник, 26 мая. Кстати, с последним звонком всех причастных, особенно, наверное, родителей выпускников, которые сегодня могут выдохнуть так, что деревья закачаются. Ну а тем временем в столице уже 3 минуты 6-го. Пополудни готовимся к неизбежному окончанию трудового дня, и чтобы его остаток оказался немного легче и, что немаловажно, гораздо приятнее, оставайтесь в компании «Радио 7». И помимо любимых песен, в этом часе еще послушаете и жизнеописание кого-то из великих, которое обязательно случится в рубрике «Человек с большой буквы». Ну а пока же, всем привет и легкого вечера!

прямо не песню, а настоящую оду ревности от группы КЦА, мы с вами только что на Радио 7 послушали. Мол, поди прочь, коварная Габриэла. Мой парень смотрит на тебя так, что аж слюна капает. Как быть, что делать, и вот это вот все. Ну и знаете, как утверждают ученые, главное ни в коем случае не терпеть эту вашу ревность, ну, а всячески с ней бороться. Потому что некоторые исследования показывают, что именно ревность является причиной множества различных болезней, а еще и сокращает жизнь человека лет эдак на 10-15. Так что стоит, наверное, от этого чувства избавляться. Ну, или от человека, который дает для ревности поводы. Хотя, опять же, зачастую случается так, что все эти

доводы откровенно надуманы и существуют исключительно в голове патологических ревнивцев. Ну, а здесь уже разве что психолог, наверное, поможет. Ну, кстати, не худший вариант, серьезно. Но при любых раскладах для начала неплохо научиться друг с другом разговаривать. Вот прямо словами через рот, как мы умеем. И, может быть, кто-то удивится, но это очень и очень эффективный способ. И позволю себе напомнить, что любые беседы под музыку «Радио 7» принимают более приятную тональность. Так что пользуйтесь на здоровье. Ну а через пару минут мы вместе послушаем Леону Льюис, а прямо сейчас «Tears for Fears» на «Семи холмах». Добрый вечер.

о расставании только что Mike and the Mechanics пели на Радио 7. Но хочется отметить, что далеко не всегда расставание – это слово с негативной коннотацией. Серьезно. Вот, например, с той же самой школой сегодня около половины учеников прощаются с откровенной радостью и восторгом. Вот разные соцопросы дают разные цифры, но ваш покорный слуга постарался вывести среднюю температуру по больнице, и получается, что плюс-минус каждый второй ученик школу не любит и сегодня покидает ее с возгласами «Ура!» и дикими криками. Причем речь не только об 11-клашках. 54,9% девятиклассников на вопрос: «А вот будь ваша воля, вы бы остались в школе еще на 2 года?» Так вот они ответили: «Уж нет, увольте». Ну, собственно, получается, что сегодняшний последний звонок для большинства учеников — событие со всех сторон светлое и радостное. Так что, ребята, поздравляю вас с этим, безусловно, событием в добрый путь, так сказать. Ну, а мы же давайте продолжим путешествие по миру лучшей музыки на все времена, которой, как мы знаем, все возрасты покорны. И совсем скоро изволим слушать Тину Тернер. Ну, а пока же Крейг Дэвид на Радио 7. Добрый вечер.

0: Реклама. Радио 7 и Российский академический молодежный театр представляют премьеру спектакля «Иллюзия». Почти забытая комедия Пьера Корнеля в постановке Марины Брусникиной. «Волшебники и влюбленные». «Приключения и предательства», «Блудный сын» и «Безутешный отец». Все перемешается в комической иллюзии на сцене «Рампа» и заворожит зрителей театром в театре. Билеты на сайте ramp.ru. 16+.
1: Матуцци Италия. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 128-770-40-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
2: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
3: 2 июня в Зеленом театре ВДНХ благотворительный концерт «Люмисфера» в пользу фонда Хабенского «Волшебная симфония в парке». На сцене народный артист России Константин Хабенский, детский хор, оркестр и приглашенные артисты. Вся прибыль от продажи билетов будет направлена на помощь детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Билеты на lumisfera.show. 6+.
4: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
5: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт estofilter.ru.
6: Два моря. Средиземное и Эгейское.
7: Величественные горы, сосновые леса и оливковые рощи.
6: Изысканный летний отдых на любимой турецкой ривьере.
7: Роскошные отели, эксклюзивные номера и престижные виллы.
6: Детские клубы, аквапарки и развлечения для всей семьи.
7: Респектабельный семейный отдых в Турции.
6: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов. Sodis.ru.
8: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
9: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104.7 FM.
11: Вечер на семи холмах.

0: Радио 7 представляет. Человек с большой буквы.
1: Женщина в желтом костюме прорубает катаной путь сквозь толпу телохранителей. Ее движения скупы и точны. Взмах, и противник повержен. Взмах, и на пол падает второй. Женщина поднимает голову и встречается взглядом со школьницей, вооруженной ядром на цепи. Ну, конечно же, вы узнали эту культовую сцену. Она буквально соткана из аллюзий на все подряд. От старых гонконгских боевиков до спагетти-вестернов. Ну а человек, который придумал и воплотил в жизнь этот безумный карнавал, не получил даже школьного аттестата на минуточку. Да, наш сегодняшний герой – главный голливудский гик Квентин Тарантино. Вместо лекций по режиссуре Тарантино сутками напролет поглощал фильмы всех жанров. Благо, работал он тогда в видеопрокате, и возможность у него имелась. Ну а первые сценарии и вовсе Квентин написал из-за дефицита интересных ему картин в кинотеатрах. В 92-м году малобюджетные «Бешеные псы», снятые полулюбительской командой, произвели настоящий фурор на фестивале Sundance. Ну а через 2 года длинные диалоги о бургерах и

0: сажен ног в криминальном чтиве унесли карьеру режиссера в небеса. Киновселенная Тарантино — это огромная игровая комната, где законы физики, логики и приличий отменены за ненадобностью. Здесь насилие превращено в безупречно поставленный танец, а персонажи могут полчаса обсуждать поп-культуру перед тем, как разрядить друг в друга обоймы. Мне кажется, у этой магии кино нет срока годности. И прекрасный повод в этом убедиться у вас появится уже 4 июня. На больших экранах впервые появится режиссерская версия ленты «Убить Билла. Кровавое дело целиком». Две культовые части наконец-то соберутся в один 4-часовой фильм. Да, именно таким Тарантино и видел ленту изначально. И эта киноверсия легендарной идеологии как нельзя лучше доказывает, что упрямый фанат из видеопроката оказался сильнее всей голливудской системы. Квентин Тарантино. Человек с большой буквы.
1: Человек с большой буквы. На радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Backstreet Boys на радио 7. Покажи мне, что такое одиночество. По-нашему так называется эта песня. И вот знаете, учитывая, что на часах уже 17:48, то значит совсем уже скоро вы сможете в гордом одиночестве оставить свое рабочее место. Да, пускай ждет до завтра. Думаю, уже можно потихонечку начать собирать вещички и прокладывать маршрут в сторону дома. Надеюсь, что и в дороге вы останетесь с нами и продолжим вместе слушать лучшую музыку на все времена. Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7». Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Ура, премия!
8: И мне пришла.
7: И мне.
9: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
8: О, да.
10: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
11: В кино с 28 мая.
12: Музыка и танцы, они всех объединяют.
11: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
12: Это универсальный язык.
11: Джафар Джексон. В главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
10: Категория 18+.
0: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики настаивают, что завтра в столице будет также облачно, но с прояснениями. При этом местами небольшой дождик пройдет. Температура воздуха до 15 выше 0. И ветер не более 7 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 6 вечера. А прямо сейчас новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Страны ЕС готовят 21-й пакет санкций против России. Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, он будет направлен на снижение уровня жизни населения. Она также напомнила, что ЕС одобрил финансирование Украины на 90 миллиардов евро, которое должно помочь Киеву вести переговоры с позицией силы. Ранее Великобритания расширила санкции против России, включив в список 4 физических лица и 14 компаний из криптовалютной и платежной сфер. По версии Лондона, фигуранты списка помогали российскому финансовому сектору обходить западные ограничения и проводить международные платежи. Делегация во главе с генпрокурором Александром Гуцаном прилетела в Пекин. Завтра стороны должны подписать сразу 3 соглашения. С руководством генпрокуратуры, Министерства общественной безопасности и Минюста КНР. Они предусматривают противодействие киберпреступности, терроризму и преступлениям против органов госвласти, а также розыск и возврат похищенных активов. Отдельно в соглашении с прокуратурой КНР предусмотрены мероприятия, направленные на защиту прав предпринимателей обеих стран в частности и прав человека в целом. В экономике растет объем наличных платежей, на оплата картами сокращается. По данным крупнейшего оператора фискальных данных платформы ОФД, в апреле этого года доля платежей наличными выросла до 30%. Часть экспертов объясняет рост популярности наличных переходом бизнеса в тени из-за высоких налогов. Еще одна причина – в постоянных отключениях связи. В столице на воду спустили первые 4 электросудна, созданные на московской верфи в Нагатинском затоне. Как указал мэр города Сергей Собянин, до конца текущего года будут запущены еще 3 новых судна, что позволит создать полноценный флот электросудов. Уже к 2030 году в центральной части акватории Москвы-реки не останется кораблей на дизельном топливе, что позволит значительно улучшить экологию Москвы-реки и набережных. Он напомнил, что только за прошлый год на всем регулярном и прогулочном речном транспорте в сезон навигации было выполнено более 4,5 миллиона поездок. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот уже и 6 вечера в столице. Поздравляю всех, чей рабочий день уже окончен. Ну, а остальным терпению. Чего же?

еще. У вас тоже все обязательно случится, так что не вешать нос гардемарины. Ну а в планах на этот час у нас имеется игра «Третий лишний», к которой приступим через пару песен. А еще и наш travel-эксперт, очаровательная Ольга Яковина, обязательно появится в студии и поделится полезной информацией со всеми любителями путешествий. Ну а пока же вернемся к той самой лучшей музыке на все времена, которая, как мы знаем, всегда здесь, на Радио 7. Добрый вечер.

ни в коем случае нельзя оставлять попыток, достигая какой-то цели. Вот что бы там ни происходило, снова и снова нужно пытаться, и тогда успех обеспечен. Примерно об этом только что Pink пела на Радио 7. Ну и мне кажется, именно с таким настроем нужно подходить к игре «Третий лишний». Да, совсем скоро все случится. Ну а сегодня, друзья мои, мы разыграем два приглашения на спектакль. На спектакль для тех, кто любит умный и мастерски сделанный театр. Серьезно. Вот, смотрите. 29 мая на сцене МХТ имени Чехова дают сатирическую драму «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Все случится в постановке Сергея Жиновача. И, знаете, это не просто спектакль, а одна из самых легендарных и непростых в истории отечественного театра постановка. Эрдман задумал ее когда-то давно, еще в 25-м году прошлого века, но уже в 30-м пьесу запретили. Позднее за нее боролись и Мейерхольд, и МХАТ. Станиславский-то вообще смеялся над текстом до слез и даже к Сталину обращался с просьбой эту постановку разрешить. Но судьба у пьесы оказалась практически детективной. Закрытые показы, половинчатые разрешения, молчаливые запреты, ну и, конечно, долгие-долгие десятилетия ожидания сцены. А вот кто-то из вас эту постановку сможет увидеть воочию. Напомню, 29 мая на сцене МХТ имени Чехова все случится. Ну, а кому-то из вас два приглашения на это событие достанутся. А играть мы будем с тем, кто умудрится, как всегда, прислать седьмое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. Удачи!

0: Третий лишний на Радио 7.
1: Итак, сегодня с нами играет водитель такси из Подольска Александр. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег.
1: Добрый вечер. Ну и вот скажите, пожалуйста, сегодня последний звонок у нас в стране случился. У вас есть какие-нибудь школьники, которые имеют отношение к этому мероприятию? Дети, внуки?
2: Есть дети, уже двое выпустились, и один еще в стадии.
1: О, ну, предстоит еще этот великий праздник, который будете отмечать с младшеньким. Ну и давайте, Александр, вспомним. Мы же все тоже учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Вот помните, у нас были различные предметы, которых нет сейчас у подрастающего поколения. Было же такое?
2: Ну, думаю, что, конечно, ей были, да.
1: А вот черчение то же самое, астрономия, сейчас говорят, это все отменили. Но, оказывается, в нашей стране, в школах, когда-то были обязательными еще несколько предметов. И вот скажите, пожалуйста, какие из предметов когда-то были обязательными в школах нашей страны, ну, вот так, за последние 200 лет, скажем так. И варианты следующие. Логика, греческий и танцы. Вот как думаете, какой из этих предметов не был обязательным в средних школах нашей страны? Логика, греческий, танцы.
2: Имеется в виду греческий язык?
1: Абсолютно. Ну, не салат же. Итак.
2: Ну, я, наверное, так все-таки думаю, что греческий язык-то и не был обязательным.
1: А чем же вам так, простите меня, эти греки не угодили? Язык, думаете, некрасивый? Или никогда не нужен был?
2: Ну, я бы не сказал, что он некрасивый, но просто Греция и Россия как-то совсем даже не очень рядом.
1: Угу. Ну, тоже какая-никакая, но логика... А, о, господи, логика, греческий танц. Да, и вы настаиваете все-таки на греческом. Или есть шанс вас подвинуть на какой-то другой вариант?
2: Ну, шанс всегда есть подвинуть, конечно. Но все-таки, да, есть шансы подумать.
1: Но есть ли смысл,
2: логика,
1: да?
2: Логика, танцы, да, еще два варианта.
1: Да, и греческий. Итак, раз, два, три, вы выбираете,
2: ну,
1: что...
2: Давайте остановимся на логике.
1: Вы знаете, логика. Был такой предмет, обязательный для всех учеников. Еще в самом СССР его ввели в 46-м году. А вот при Хрущеве логику в школах отменили к великой скорби. И мне кажется, очень даже зря. Да. Ну, с другой стороны, Александр, мы с вами старались всячески. Я надеюсь, вы не расстроились. Правда же?
2: Да, конечно же, нет, не расстроился, попробовал, поучаствовал, очень приятно было с вами пообщаться.
1: Взаимно. Александр, хорошего вам вечера, ну и можете попытать удачи во втором туре, потому что теперь с помощью сообщений будем определять победителей. Итак, осталось два предмета. Какой из них никогда не был обязательным в школах нашей страны? Греческий язык или танцы? Через конверт на сайте radio7.ru жду ваши ответы. Седьмой верный получит подарок. Удачи!
0: Вечер на

0: О вечернем трафике нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе уже 7 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Чуть больше часа потеряете на третьем транспортном на внутренней от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Столько же на Московской кольцевой на внутренней от улицы Генерала Дорохова до Строгино. В центре тормозит Садовая, внешняя сторона на Таганской площади до Краснопролетарской. И еще один затор на 50 минут на Носовихе от Южной улицы до шоссе Ильича. Удачи на дорогах.
2: Реклама.
3: Нет, русалочка, даже не думай про мир людей. Ты останешься дома.
4: А это мы еще посмотрим, папа.
5: Посмотрим и почувствуем. Грандиозное шоу в Москвариуме. «Русалочка. Любовь двух миров». Спецэффекты, живой вокал и морские животные. Билеты на сайте москвариум.ру. 0+.
6: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт stofilter.ru.
8: Всем привет, это Егор Дружинин. 4 июня в Театре Маска вы сможете посмотреть мюзикл «Кабаре». Так что давайте встретимся в Театре Маска 4 июня в 19:00. А билеты вы сможете найти на сайте kabare-musical.ru.
9: ИП Кожемякин Иван Иванович, город Москва, ОГРН, ИП 326-774-626-879.
8: 18+.
10: Отпуск в мае? В Конаково Ривер Клаб цены пополам. С 1 по 31 мая бронируйте от 5 ночей и получайте скидку 50%. Река, тишина, природа и отдых, которые вы действительно заслужили. Конаково Ривер Клаб. Успейте, май быстро заканчивается.
11: МХТ имени Чехова представляет первую черную комедию-спектакль «Самоубийца». Актуальная история для ценителей острого юмора и социальной сатиры. Семен Подсекальников, пытаясь решить свои проблемы, становится пешкой в игре чужих интересов. В главных ролях Иван Волков, Александр Семчев, Павел Ворожцов и Янина Колесниченко. 29 мая в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
12: Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В Челябинской области появился необычный горный туристический маршрут, придуманный 10-летним мальчиком Матвеем Ивониным. Он называется «10 гор до 10 лет» и проводит к 10 красивым вершинам Южного Урала. Все они не требуют профессионального снаряжения и подходят для семейного приключения, что автор маршрута проверил на собственном опыте. Яманкая, Зюраткуль, двуглавая сопка в парке Таганай – абсолютно на все горы и шаханы в списке Матвей поднимался лично. Совершать восхождение он начал с 5 лет. Разумеется, вместе с родителями, но сам, собственными ногами. Те, кто решит последовать его примеру, могут скачать маршрут в приложении «Куда» Уральского фонда краеведения. Урал вообще хорошее место для того, чтобы полюбить горы по-настоящему. И доказательством этому служит крутейший рекорд нынешнего весеннего сезона восхождений на Эверест в Гималаях. В этом году впервые в

0: истории на высочайшую вершину планеты поднялся человек без ног. И его туда не принесли на ручках шерпа-носильщики. Он дошел туда своими силами, на собственных руках. И сделал это наш соотечественник, как раз с Южного Урала, молодой парень из Уфы Рустам Набиев. 10 лет назад он потерял обе ноги из-за несчастного случая, но это не сломило его воли. Вопреки всему, Рустам стал спортсменом и альпинистом. За 5 лет он последовательно взошел сначала на Эльбрус, затем на Казбек, Арарат, Килиманджаро, Аконкагуа, Манаслу, а теперь вот в списке его достижений есть и главная вершина мира, и рекорд, официально зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса. Так что, когда горы тебя зовут, помешать не могут ни возраст, ни увечья. Главное — верить и сделать первый шаг.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Ну что ж, 18.48 в столице, и самое время определиться с победителем очередного раунда игры «Третий лишний». Вот сегодня мы решили в честь последнего звонка разобраться, какая же дисциплина никогда не была обязательной в наших отечественных школах, ну, последние лет эдак 200. Выбирали между греческим языком и танцами. И вот смотрите, как получается. В царской России, в классических гимназиях, где учились после начальной школы граждане с 10 лет, был обязательным предмет с названием «Древние языки». В них ходили латынь и как раз-таки греческий. В обязательном порядке учили его гимназисты. А вот танцы, ну, никогда не был обязательным предметом в средней школе. Так что именно это правильный ответ. А мнения разделились, ну, плюс-минус поровну. Тем не менее, седьмое сообщение с правильным ответом прислала Татьяна из Москвы. 1570, последние цифры вашего телефона. Татьяна, поздравляю и по-белому завидую, потому что вам достаются два приглашения на сатирическую драму «Самоубийца» по пьесе Николая Эрдмана. Все случится в постановке Сергея Жановача 29 мая на сцене МХТ имени Чехова. Ну, а в эфире «Радио 7» под занавес часа случится «Билли Оушен», а прямо сейчас «Оливия Дин на семи холмах». Добрый вечер.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Галя, у нас отмена!
4: Какая еще отмена?
3: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
5: Акция для ИП и ЮЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0.
6: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Синоптики заверяют нас, что день грядущий будет практически копией сегодняшнего. Также не более 15 выше 0 ожидается. При этом облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и ветер не более 7 метров в секунду.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: В Москве 7 вечера. Да, прямо сейчас свежие новости к этому часу по версии Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. ВТБ планирует купить 5% в ВБ-банке с возможностью дальнейшего увеличения доли. Об этом сообщает группа РВБ, объединяющая Wildberries и РУС. ВБ-банк, в свою очередь, получит доступ к инфраструктуре ВТБ, включая отделение, банкоматы, инвестиционные продукты и ипотечные кредитования для клиентов. Для малого и среднего бизнеса, работающего с ВБ-банком, станут доступны корпоративные продукты ВТБ. Также группа будет участвовать в развитии розничного бизнеса ВТБ. Компания намерена использовать свой опыт в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах для банковских продуктов. Сотрудничество начнут детально прорабатывать после собрания акционеров ВТБ 30 июня. Стало известно об обысках в Уральском горном университете. По данным ТАСС, их причиной могла стать организация схемы по закрытию академических задолженностей за денежные вознаграждения. По информации агентства, подобной услугой могли воспользоваться более 150 студентов. Им грозит отчисление из вуза либо лишение дипломов. Отмечается, что вуз работает в штатном режиме, все следственные действия не затрагивают интересы студентов и проводятся без ущерба для учебного процесса. Национальный мессенджер Макс стал помечать заблокированных пользователей специальной информационной плашкой. Это сделано для повышения информированности и безопасности пользователей, сообщили в пресс-службе платформы. Так, в чатах с заблокированными пользователями появляются уведомления «Профиль заблокирован» или «Чат заблокирован». Кроме того, в них замечена пометка «Нарушены правила пользования Макс». Ранее стало известно, что сообщения над компанией и коды подтверждения для входа в сервисы начнут приходить россиянам в мессенджере Макс. Пользователи будут получать уведомления о готовых к выдаче доставках, сообщения от банков о вкладах и так далее. В Китае представили гуманоидного робота Люна. Он создавался для коммерческого использования, например, для работы в торговых центрах, промоутером или гидом. Отдельно отмечается способность 160-сантиметрового робота обучаться движениям по видео. Компания LimX уже открыла предзаказ на приобретение робота. В Китае его стоимость варьируется от 38 до 43 тысяч долларов.

0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
1: Ну что ж, в столице 7 вечера, вы слушаете радио 7, а значит, все не так-то уж и плохо, право слово. Уверен, те, кто уже слушают нас в уютных домашних тапочках, с этим согласны. Ну а всем остальным желаю поскорее добраться до дома и впитать вечерние неги по полной программе. Ну и продолжим давайте таковую усиленно стимулировать с помощью лучшей музыки на все времена, помимо которой в этом часе мы еще и побеседуем о новинках важнейшего из искусств. Случится это в рубрике «Синематека» во второй половине часа. Ну а пока же, всем привет и легкого вечера в компании «Радио 7».

не надо, Наташа. Не вожделей моего мужчину, разлучница ты эдакая. Да, вот об этом только что Рэйчел Агата Кин и пела на Радио 7. И вот знаете, будь эта исполнительница по имени Рэйчел россиянкой, то ей вполне можно было бы приписать и патологическую ревность на ровном месте. Серьезно. Вот, во всяком случае, имя такое очень редко в наших широтах встречается. А психологи проводили недавно исследование, которое показало, что дети с редкими или необычными именами статистически демонстрируют больше психологических расстройств, нежели дети с какими-то обычными распространенными именами. А у девочек еще эти самые редкие имена связаны с патологической ревностью. И вот знаете, моя любимая страничка московского ЗАГСа рассказала, какие же необычные имена успели надавать родители детям в этом году. И вот по девочкам давайте посмотрим. Появились на свет Славия, Искра, Сора, Эванжелина, Соломия или Соломия, Милолика и Макианора. Да. Ну, а среди мальчишек Москва приросла мужчинами по имени Цветай, Патрикей, Максимус, Марс и Ладомир. Ну, не знаю, конечно, насколько легко придется детям с такими необычными именами. В школе, в конце концов, как мы знаем, дети особой жестокостью к подобным проявлениям творчества относятся. Ну, в любом случае, школа рано или поздно закончится. Кстати, поздравляю всех, для кого сегодня последний звонок актуален. Ну, а тем временем в столице уже 19:13 и далее на Радио 7 «Мадонна». А прямо сейчас...

Jewel и Левен Портер на Радио 7 только что пели. Мол, я так одинок, и это как болезнь. Ну, собственно, знаете, никак, а самая настоящая болезнь. Во всяком случае, пандемия одиночества и правда шагает по планете. Причем, чем больше город, тем по статистике в нем больше одиноких. Ну и это самое одиночество, оно откровенно пагубно для здоровья. Медики вон вообще утверждают, что быть одиноким — это все равно, что выкуривать пачку сигарет ежедневно. Ну и при этом никакие виртуальные дружбы и любови не помогают. Иллюзию создают, да, но нашему организму от этого лучше не становится. Поэтому давайте уж и правда не будем забывать, что мы, как ни крути, живые люди, причем не из худших. Хочется в это верить. Поэтому долой вот все это затворничество. Давайте почаще дружить и любить в реальном мире. Тем более, что это и правда чертовски приятно. Ну а далее исключительно приятные эмоции нам обеспечит лучшая музыка на все времена. Например, сэр Элтон Джон и Coldplay, которых послушаем совсем скоро. А прямо сейчас Кайли Минок на Радио 7. Добрый вечер.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. 1,5 часа потеряете на третьем транспортном на внутренней от Комсомольского проспекта до проспекта Мира. Чуть больше часа на Московской кольцевой, на внутренней от улицы Генерала Дорохова до Строгино. Северо-восточная Хорда тормозит от шоссе энтузиастов до Щелковского шоссе. И в центре на Садовом сложности на внутренней от метро Парк культуры до Малой Дмитровки. Удачи в пути.
2: Реклама.
3: Мальдивы – это те острова, которые мы все рисовали в детстве.
4: Сапфировое море, белый песок, на многие мили ни души.
3: Каждый островок – отдельный курорт, идеальное место для влюбленных.
4: Приватная атмосфера, роскошное бунгало, неповторимой красоты закаты.
3: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
4: Туристическая компания «Содис». 35 лет – только индивидуальные туры.
3: Sodis.ru.
5: Купить продукты, найти автозапчасти, выбрать все для ремонта и уложиться в бюджет. Много задач и одно правильное решение. Мытищинская ярмарка. Там, где есть все и даже больше. 91-й километр МКАД, Ярмарочная улица, 4Б.
6: Замена масла не беда. СТО-фильтр поможет всегда.
7: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4 единицы. Код 495. 235-4 единицы. Сайт estofilter.ru.
8: Natuzzi Italia. Эталон итальянского дизайна и безупречного комфорта. Премиальная мебель для вашего интерьера от элегантных диванов и кресел до красивых столов и декора. Найдите свою идеальную мебель в Москве. Адреса на ndefisitalia.ru. ООО «Современные интерьеры». Угран 128-770-040-30-40. Москва, Шелепихинская, набережная, дом 34.
9: Наступает вечер, и вы на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
10: Я же...
9: Потрясающее шоу объединяет авторский ужин, любимую музыку и бродвейскую магию. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Выбери дату на odeon.show. Москва от заката до рассвета. В театре «Одеон». Количество билетов ограничено. 12+.
11: Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Радио 7. Синематека.
1: А сегодня, между прочим, при поддержке Радио 7 на онлайн-платформе Иви появится сериал «История его служанки». Да, настоящий подарок для тех, кто соскучился по разветвленным семейным сагам в духе классических романов. В основе сюжета – изнанка светской жизни 19 века. Завязка интригующая. Дворянин Илья Аверин проигрывает родовое гнездо графу Николаю Шереметьеву. И чтобы спасти близких от краха, дочь Аверина, Анна, переступает через собственную гордость и нанимается прислугой в проигранное поместье. Ну, естественно, одним Шереметьевым проблемы Авериных не исчерпываются. На фоне семейного кризиса активизируется их расчетливый сосед Нефонтов, который давно и безответно влюблен в жену Аверина, Елену. Ну, естественно, он готов пойти на любую подлость ради того, чтобы достичь своей цели. По размаху этот проект претендует на статус главной костюмной саги сезона. Авторы планируют снять минимум 90 серий, и из-за такого грандиозного масштаба на площадке пришлось применить революционную модель производства. Сериал снимают одновременно несколько режиссерских групп с привлечением технологии виртуального продакшена и нейросетей для графики. Самое интересное, что стриминг запускает шоу в параллельном производстве, то есть мы начнем смотреть первые серии на Иви, а в павильонах Москино вовсю будут снимать новые эпизоды.
0: Синематека на Радио 7.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Не на пауза, не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Кино с 28 мая.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». В кино с 28 мая.
2: Категория 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Ле Конт» в России.
2: Синоптики настаивают, что завтра в Москве будет облачно, с прояснениями, но тем не менее. При этом небольшой дождь местами и временами обещают. А ветер обещается дуть со скоростью не более 7 метров в секунду. Ну и не более 15 выше 0.
3: Турандот. Новые духи от Ле Конт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Ле Конт. Духи невероятно.
2: В Москве 8 вечера. А прямо сейчас главные новости к этому часу от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
4: Привет, Олег. Роскомнадзор опроверг информацию о сборе IP-адресов пользователей у операторов. Такие данные не передаются. Ранее «Известия» сообщили, что ведомство оштрафовало 85 операторов связи за непредоставление данных об IP-адресах клиентов. Эта информация нужна для предотвращения кибератак, но она также позволяет выявлять у пользователей работающий VPN и оперативно его блокировать, говорят эксперты. По закону информировать ведомство на смене IP-адресов следует в течение дня, на в особых случаях в течение часа. Как отмечают специалисты, исполнение этих требований влечет рост расходов связистов. Самозанятых матерей предложили на год освобождать от налога на профессиональный доход. Такой законопроект внесли в Госдуму. Как пишет парламентская газета, обратиться за льготой женщина сможет в течение года после рождения ребенка. По мнению авторов инициативы, такая мера должна поддержать матерей и улучшить демографию. По данным ФНС, в прошлом году женщины составляли около 40% плательщиков НПД. Из них значительная часть работает в маркетинге, рекламе и индустрии красоты. Лучшим стартом для начала собственного бизнеса большинство россиян считают интернет-торговлю, в том числе на маркетплейсах. Таков итог совместного исследования Яндекс.Маркета и банка «Точка», которое проведено ко дню предпринимателя, отмечаемого сегодня в России. Выяснилось, что среди зумеров с этим утверждением согласно половине опрошенных, среди представителей поколения X треть. Интересно, что если не брать в расчет маркетплейсы, то молодежь чаще выбирает для старта своего бизнеса маркетинг и пиар. Индустрия и развлечения, и искусство, а люди старшего поколения – производственную отрасль, строительство, недвижимость и ремонт. 28 и 29 мая станут самыми холодными днями в Москве на этой неделе. Об этом сообщил руководитель Центра метео Александр Шувалов. По его словам, в эти дни температура ночью будет составлять от 5 до 8 градусов, а днем от 10 до 13. При этом в субботу, 30 мая, воздух прогреется до 15 с плюсом. Что касается осадков, то они будут практически ежедневными, но назвать их сильными нельзя. Пока это все. Доброго вечера.
0: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А между тем часы настойчиво нам намекают, что в столице уже 3 минуты 9 пополудни. Провожаем вторник. Ученые некоторые считают его самым трудным днем недели для человека. Ну, во всяком случае, для тех, кто работает в формате 5-2. И надеюсь, что даже если этот день действительно был не самым простым, то как минимум у вас еще остались силы для того, чтобы радоваться жизни. Ну, а делать это, надеюсь, в ближайшее время будем вместе. И уж что точно вам скажу, под лучшую музыку на все времена. Здесь все без изменений, как всегда. И далее в эфире Рик Эстли, затем Стинг и Мелоди Гордо появятся. Ну а прямо сейчас Риман здесь на Радио 7. Добрый вечер.

Дрейк и Мелоди Гордона радио 7. Little Something, так называется эта вещица, которая, кстати, как утверждают сами музыканты, помогла им пережить ковид. Да, записывали эту песню в 2020 году, и потом во многих интервью, что Стинг, что Мелоди Гордо, отмечали, что именно работа над этой композицией помогла пережить все эти ковидные ограничения. Но, кстати, если речь идет о Мелоди Гордо, то музыка, она в принципе помогла ей жить, потому что эта певица в возрасте 20 лет попала в

аварию, не могла ни ходить, ни разговаривать, и проходила долгое-долгое лечение, во время которого врачи порекомендовали ей музыкальную терапию. Говорят, что вы, понятное дело, не можете ходить, уважаемая Мелоди, но вы хотя бы лежа. Вот возьмите какую-нибудь гитарку и учитесь на ней играть. Собственно, сказано, сделано, и в итоге вот эта терапия переросла в профессиональное увлечение, которое явило миру, ну, скажем так, действительно качественную артистку. Ну и, собственно, только качественная музыка звучит на Радио 7. Я думаю, в этом никто не сомневается. И, с вашего позволения, к ней и вернемся. Через несколько минут в эфире появится Savage Garden. Ну а прямо сейчас Уитни Хьюстон на Семи холмах. Добрый вечер.

Savage Garden на радио 7. To the moon and back, или до луны и обратно, если по-нашему. И вот знаете, складывается такое ощущение, что совсем уже скоро до луны и обратно, и человек будет мотаться, ну, с такой же легкостью, как вот практически в магазин за хлебушком сходить. Во всяком случае, вот прямо сейчас уже наши космонавты совместно с китайскими товарищами разрабатывают международную научную лунную станцию, которую уже даже место определили, появится у Южного полюса Луны. Ну и, собственно, пока идет теоретическая работа, в 31-м уже году, то есть менее чем через 5 лет, планируют начать строительство, а к 2035 году этот проект, эта станция уже должна заработать вместе с космонавтами. Ну и, как по мне, это откровенно восхитительная новость, правда. Ну, потому что, во-первых, уже преступно давно нога человека не ступала на Луну, да и в принципе, как-то мы за всей этой будничной суетой и прочими проблемами забыли о таком безмерно романтичном и, наверное, чертовски важном мероприятии, как покорение космоса. Так что давайте держать кулаки, чтобы действительно все уложилось в сроки, все получилось, и человек сделал очередной шаг в тот самый космос. Ну а мы продолжим шагать между звезд музыки, и далее в эфире Радио 7 появится Милен Фармер, а прямо сейчас Дайдо на Семи Холмах. Добрый вечер.

0: О ситуации на дорогах нам расскажет Михаил Дудков.
1: Движение плотное, 5 баллов. В городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренняя сторона. От Сколковского шоссе до Строгино. На третьем транспортном сложности на внутренней. От Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Садовая медленно едет внутренняя сторона. От метро Парк культуры до Малой Дмитровки. И сложности на Носовихе. От Южной улицы до шоссе Ильича потеряете полчаса. Удачи на дорогах.
2: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио 7.ру и мобильное приложение Радио 7.

Депеш Моуд сейчас на Радио 7 воспевали «Свободную любовь». Ну, знаете, если верить социологам, кто то к подобной форме отношений, ну, далеко не все россияне хорошо относятся. Около 78% сказали, что свободные отношения – это однозначно плохо, и еще где-то около 10% сказали, что, ну, скорее плохо, но так, ладно, бог с ним, пусть будет. Но, опять же, любовь настолько тонкая материя, что каждому свое, для каждого она своя и в своем. Поэтому, мне кажется, главное, чтобы она была в жизни. Причем такой, какой именно вы ее и понимаете. Ну, а пока давайте продолжим предаваться той любви, к которой мы все с вами, я уверен, относимся более чем положительно. И будем далее любить лучшую музыку на все времена. 20:38 в столице. Всем привет и отличного вечера.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Только что на Радио 7 мы с вами послушали Alan Parsons Project. Этот проект назван именем своего создателя, который, кстати, является настоящим титаном от мира музыки. Потому что этот саунд-продюсер уже практически 80 лет творит. И именно благодаря ему мы знаем, как звучат The Beatles, с которыми он работал, Pink Floyd, альбом The Dark Side of the Moon. Так и вообще звучит так именно благодаря новаторству этого саунд-продюсера. Ну, а также много других артистов прибегали к его услугам. Сэр Пол Маккартни, Рой Харпер, даже Джейсон Мраз, вот если из свеженьких. Ну и, собственно, действительно, величина, достойная всякого восхищения, этот ваш Алан Парсонс. Ну и, собственно, только такими же великими артистами мы и продолжим наш эфир. Далее на Радио 7 целый час только музыка и ничего лишнего, без пауз и перерывов. И так будет продолжаться ровным счетом до 7 утра, пока в студии не появятся Дима Пименов и Света Молодцова. Прошу любить и жаловать моих дражайших коллег. Ну, а я прощаюсь, как всегда, до завтра, до 5 пополудни. Всем прекрасного вечера и до скорого. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Я сначала хочу напомнить. Россияне тут на медне сдали рекордное количество мелочи. Так вот, хотим спросить у наших слушателей, что в их доме копится в промышленных масштабах?
1: А у нас очень много музыки накопилось. Лучшей, любимой, вашей. Поделимся с удовольствием. А еще для вас гороскоп, синематека и, разумеется, игры, призы и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
4: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
3: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Синоптики утверждают, что день грядущий будет очень даже похож на сегодняшний. Да, также не более 15 с плюсом.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Я сначала хочу напомнить. Россияне тут на медне сдали рекордное количество мелочи. Так вот, хотим спросить у наших слушателей, что в их доме копится в промышленных масштабах?
1: А у нас очень много музыки накопилось. Лучшей, любимой, вашей. Поделимся с удовольствием. А еще для вас гороскоп, синематека и, разумеется, игры, призы и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: А тем временем синоптики обещают завтра в Москве не более 15 градусов, при этом облачное небо, временами дожди и ветер до 7 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Я сначала хочу напомнить. Россияне тут на медне сдали рекордное количество мелочи. Так вот, хотим спросить у наших слушателей, что в их доме копится в промышленных масштабах.
1: А у нас очень много музыки накопилось. Лучшей, любимой, вашей. Поделимся с удовольствием. А еще для вас гороскоп, синематека и, разумеется, игры, призы и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

честь долгожданной мировой премьеры фильма о короле поп-музыки «Радио 7» представляет «Майкл». Проверьте свои знания о творчестве легендарного музыканта. Ответьте на вопросы ведущих «Утро на семи холмах» и выиграйте приглашение на показ фильма «Майкл». Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Синоптики настаивают, что завтра в Москве теплее 15 градусов не будет. При этом небо обещается быть облачным, временами осадки и ветер до 7 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Целый час. Только музыка. На радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Света, о чем говорим завтра?
2: Я сначала хочу напомнить. Россияне тут на медне сдали рекордное количество мелочи. Так вот, хотим спросить у наших слушателей, что в их доме копится в промышленных масштабах.
1: А у нас очень много музыки накопилось. Лучшей, любимой, вашей. Поделимся с удовольствием. А еще для вас гороскоп, синематека и, разумеется, игры, призы и подарки.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

Москве полночь. Далее целый час только музыка на Радио 7.

0: Реклама.
1: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка не является лекарственной.

СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

destin. Te parler comme la première fois.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Три часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.